0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: реклама.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.
7: На рок-арсенале.

0: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. Воспарим душой. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня стартует Международный фестиваль молодежи. Он проводится по указу президента Владимира Путина. Фестиваль, который будет проходить с 11 по 17 сентября, соберет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. На площадках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретили электросамокаты. Как сообщили в мэрии, ограничения введены для безопасности участников и будут действовать до 20 сентября включительно. Ограничения уже работают. В мэрии обещают, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов на указанных локациях. Напомню, что при проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге частично запрещена продажа спиртного. Также будут ограничения в движении транспорта, сообщает агентство накануне. В Екатеринбурге накануне обстреляли общественный транспорт. На этот раз пострадал 28-й троллейбус в Академическом районе. Вероятно, стреляли из пневматического оружия со стороны леса. Пострадавших нет. У троллейбуса разбито стекло. Хулиганов ищет полиция, пишет Е1. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но

0: на 10-20% по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Сильнее всего рост цен заметен в 4 и 5 звездочных отелях и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней!

0: реклама.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бэнд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. Воспарим душой. Да ведь?
1: На рокерс.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Доброе утро. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях 8-го саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч, пишет РИА. Сегодня президент России встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия». Завтра встреча глав государств БРИКС и переговоры с лидерами ЮАР, Египта, Малайзии, Эфиопии и другими представителями стран объединения. В воскресенье запланирована встреча в формате БРИКС плюс с участием стран-партнеров. Между тем, Владимира Путина ждут на Урале. По данным СМИ, президент может посетить Всемирный фестиваль молодежи, который сегодня открывается в Екатеринбурге. Однако никаких официальных сообщений по поводу визита не было. Международный фестиваль молодежи будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В город съехались 10 тысяч гостей, в том числе жители разных регионов России и представители 190 государств, пишет Е1. На Уктусе автобус выехал на встречную и влетел в легковушку лоб в лоб. ДТП произошло на улице Щербакова возле остановки опытная станция садоводства. По предварительной информации, 78-й автобус ехал со стороны Химмаша. Возле остановки водитель решил резко развернуться, пересекая двойную сплошную, и не пропустил встречный ВАЗ-2112. В результате столкновения пострадал 18-летний пассажир легковушки. Молодого человека зажало в салоне, его вытаскивали спасатели, пострадавшего увезли в больницу. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза, до 4 тысяч тонн, с 12 тысяч в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: требований клиентов почему-то не ознакомились с новыми правилами. Можно потом подаваться в какие-нибудь книги. Не приглашаем других. Мы едем
1: или приглашаем других, но как зрителей, наблюдателей, посторонних, чтобы они восхитились нашим милым, замечательным сообществом. Мы сейчас тут восстановим древнеанглийский танец с палками и ветками. Это я серьезно. И покажем, что вот для наших графств вот это вот многовековая история.
0: А кому покажем-то? Вот опять же, кому это надо?
1: Нам. Нам это надо показать, какие мы хорошие,
0: ну,
1: классные,
0: кто-то душевные. Должен приехать, потому что, ну, афиняне свои театральные постановки, которые на Дионисиях, да, и линеях были, они там резервировали места для вот этих проксенов или тех, кто приехал с посольствами. У них были специальные такие места, чтобы показать, смотрите, у нас
1: какие
0: великая культура, да. Вот, это не похвастаться.
1: И все нам завидуют.
0: Да, грубо похвастаться.
1: Да, ну, это цитата прямо из Перикла, да, и все нам завидуют, потому что мы такие великие, потрясающие, достигли чего не попадя, ага.
0: Да, и открытое общество, скажем.
1: Причем интересно, ведь, ну, много понаписано, прямо вот много, и про культурную дипломатию, и про там Олимпийские игры, ну, вот про все это, про мягкую силу, но почему-то все это вот так сводится к тому, ну, к нескольким постулатам. Первый постулат – это продолжение политики. Да, но мы декларируем, что мы далеки от политики. Олимпийские игры вне политики.
0: Ага.
1: А потом осознаем, да нет, это продолжение политики, только другими средствами. Ну и опять упали в такой заскорузлый реализм. Мы сейчас своей этой мягкой мощью всех задавим и большинство золотых медалей хапнем.
0: Ну, это раз, ладно, соперничество с олимпийских, нормальных, да, настоящих греческих игр, ну, собственно, для того и были сделаны, для того, чтобы аристократы друг друга не поубивали, поборолись там, не знаю, пометали этот диск и удовлетворились.
1: По аристократическим сусалам друг другу
0: кулаками
1: настучали.
0: Да, ну, все, потом руки пожали, разошлись по полюсам, войны нет в это время, ну, вот все прекрасно. Кто нарушил вот такой закон перемирия, тот к олимпийским играм не допускается. Примерно, ну, то же самое изначально было на современных олимпийских играх. Идея,
1: у Кубертена-то ведь была идея как раз вот мира.
0: Да.
1: То есть у греков-то, ну, что ли, не знаю, какие
0: она
1: там в головах идеи были.
0: Потому что там религиозный мир,
1: да.
0: Потому что, да, ну, нельзя, когда люди совершают обряды, все-таки на них нападать. Это религиозные праздники. Единственное, что если чужой религиозный праздник, как римляне с евреями, да, то тогда можно напасть.
1: Это все равно не настоящий
0: праздник. Это не наш все. Мы хотим, то и делаем.
1: Да,
0: а если общий, то уже
1: при
0: нельзя.
1: При этом у греков же ведь тоже, когда наступало, вот как структурный реализм учит, наступает биполярная система, сразу следом жуткое, лютое озверение, и все, и все обряды никого уже не волнуют, и давай вырезать там детей в храме, женщин на алтаре, срубать оливковые деревья, травить колодцы. Ну, то есть ничего святого. Сын на отца, отец на сына. Ну, и в общем.
0: Но это, кстати, характерно для гражданских войн,
1: да.
0: В том числе. Именно вот разделение такое коллектива, когда мы будем ваши вот эти вот святыни портить. Это характерно как раз, когда общество раскалывается.
1: Причем общество-то ведь, оно же, ну, за счет чего оно собирается? За счет вот таких каких-то коллективных обрядов.
0: Игры,
1: за счет коллективных
0: самые,
1: праздников. Да, за счет коллективного языка. Языковая общность. Ну, то есть мы чем-то, какими-то символами обмениваемся и показываем, что мы едины. Но вот интересно, структурные реалисты говорят, да, в общем, ну, это вторично. На самом деле важно, что вот получилось два противостоящих примерно равносильных лагеря. А там уже язык, вера. Ну, в общем, резать друг друга будут все равно.
0: Даже говоря на одном языке.
1: Как полные отморозки, да. Даже говоря на одном языке. Даже вроде как объединенное должно быть одной религией. Даже если эта религия говорит «не убий».
0: Ну, то же самое разделение, поздняя античность, пожалуйста,
1: да?
0: И в рамках христианско-языческого противостояния, и в рамках христианского противостояния, потому что христианство нет единого, но христианства всегда были и будут.
1: И тут же еще перекрывается с какими-то местными штуками, то есть
0: вот,
1: ты
0: вот,
1: кто?
0: Вот.
1: Я подданный вот этого барона, например, и это, ну или житель вот этого города. Вот как в Альбигойском восстании, давайте вырежем всех граждан этого города, да там же есть настоящие добрые католики. Ничего, Господь разберется. Добрых католиков в рай отправит, а подлых альбигойцев в ад. Но ведь сначала этим католикам предложили выйти, а они не вышли. Потому что я житель этого города, я не могу бросить, предать. Ну, то есть, это нынешнее истолкование, но тем не менее ведь.
0: Но, кажется, греки как раз

0: все-таки нагрузили вот такие игрища дополнительным международным смыслом? Потому что все-таки какие-то ритуалы были в империях, да, ассирийцы, да, призывали всех своих подданных для того, чтобы они участвовали в определенных ритуалах. Это было показатель такой лояльности.
1: Верности. Да,
0: да, верности. Угу. Китая то же самое. У каждого ритуала была прописанная структура в древнем. Кто, ну, кто где должен стоять.
1: Там уже просто Конфуций, да, прямо сколько человек должно танцевать перед чиновником такого ранга.
0: Да,
1: сколько...
0: да, да, да. Ну и сами, да, чиновники, но... их жены, там, дети.
1: И это ведь очень, ну, кажется, там, маразмом каким-то, но на самом деле это очень четкое следование сложившемуся социальному конструкту, да, и вот это...
0: Праздник, как, да, картина империи. Да. То есть вот во главе стоит начальник, а потом уже вот эта иерархия просматривается.
1: Причем не только праздник, а вообще, вообще все ритуалы. Угу. Ну, все, да, ритуалы, ну, это то, что нас объединяет. А вот такой вот международный праздник, это вообще, ого-го, ритуалище.
0: Вот, ритуалище. И греки первые, ну, поскольку их было много, они были разные, они решили...
1: Ну, потому
0: сделать...
1: что они нам ближе.
0: Ближе, да, ну, порациональнее, скажем так, хотя изначально Олимпийские игры, это тоже ритуал, угу, определенный, но они как-то привнесли вот эту вот международность, потому что у греков были не только Олимпийские игры, Невейские, Смийские, какие там еще,
1: господи. Да и кроме того, греки, это же, ну, тоже, в общем-то, объединение самых разных,
0: да,
1: народов.
0: Да, да, участвовать могли только те, которые были эллины, правда, вот, угу, опять же мы говорим про общество, сообщество, и македонский царь Александр I, который доказывал, что он происходит из Аргоса, ага, получил право участвовать. Македонцы нет, а вот Александр, как представитель рода арголидов, он туда попал и, ага, там участвовал радостно. Но, опять же, да, показывает свою мощь между своими. А чужие не допускались.
1: И вот с глобализацией, если к ней вернуться, угу, то сейчас же олимпийское движение ширше и ширее, чем количество... Там больше участников, чем стран, количество стран, угу, участников ООН.
0: Так есть нейтральные, есть,
1: да,
0: разные,
1: непризнанные, да, полупризнанные, да. Гонконг, Китай, угу, отдельно, там, ну, че-то, в общем.
0: Угу. Вот, и это всегда вот такие игры, они про своих. Угу. Либо это показать мощь, идите к нам, смотрите, какие мы крутые, а либо мы объясняем, что вот эти, вот эти, вот эти. И даже не страны. Вот к нам на международный фестиваль молодежи приезжает сколько, 190 стран?
1: Угу.
0: Ты же там переводить будешь. Угу. Ты должен лучше знать, чем я. 190 стран.
1: Красота.
0: Значит, там явно будут и недружественные страны.
1: Ну, это же Олимпийские игры, это же ритуал, когда общее перемирие и через запятую «мы вне политики».
0: Как это мы вне...
1: Вот, вот именно, вот
0: а
1: как?
0: Тогда это становится еще способом показать, что вот в этой недружественной стране есть категория людей, которые нам дружественны. Приезжайте к нам, посмотрите или поучаствуйте.
1: И интересно, вот у нас как-то, я не знаю, не очень четко это проговаривается. Американцы это прямо формулировали с конца 19 века откровенно и честно. Нам не нравится вот этот конкретный правитель, вот этот, угу, конкретный режим, но народ вот этой страны мы нежно любим.
0: Ну, все правильно, ну и потом...
1: В том числе вот к России было такое отношение, в том, там, например, Марк Твен, вот, ух, царское правительство, фу-фу-фу, какое нехорошее, ну, в общем, народ-то приличный.
0: Ну, мы помним и Олимпиады, 36-й год, угу, да, игнор некоторых стран Германии.
1: Причем с Олимпиадой 36-го года вообще же очень интересно, ведь договорились на проведение Олимпиады в Берлине до Первой мировой войны, ну и пока там война, пока, угу, там разброд, всякие безобразия, и вот вроде вернулись к нормальной жизни, ага, в 36-м
0: не вернулись,
1: году. Ага.
0: 80-й. То же, да, самое, да. Лос-Анджелес.
1: Да, да, да, да.
0: Также мы проиграли.
1: Или вот интересный пример. Япония сразу после ковида. То есть Олимпийские игры – это как показатель. Все, все, все. Гадость кончилась. Возвращаемся к нормальной жизни. Все нормально, все хорошо. Business as usual.
0: Но почему-то вот как раз с одной стороны это должно быть и действительно вне политики. То есть, угу, же такое, горизонтальные связи получаются. Вот эти фестивали,
1: да,
0: молодежи,
1: народная
0: футболы,
1: да,
0: олимпиады, да, там, хоккей, неважно что. Да? То есть вот эти вот международные турниры, угу, игрища, которые имеют не только там, не столько ритуальный характер, сколько, не знаю, какой идеологический. Вот в чем смысл международных вот этих турниров.
1: А вот интересно посмотреть, ну и не только турниры, вообще вся эта мягкая сила, все эти культурные дипломатии и прочее, как государства к этому относятся. Ну вот, например, якобы подлые англосаксы, которые якобы стремятся нас подорвать. А на самом деле США резко, просто чудовищно, в 20 раз и больше сворачивали такие вот институты после, там, ну то есть пик был в 1960-е годы. Потом к 90-м постепенно снижалось, а с 90-х, ну вот с конца 80-х годов в 20 раз уменьшилось. То есть Госдеп нет. Госдеп, да, раньше поддерживал всяческие
0: программы. А потому что зачем тратить деньги, да? Так зачем? Все организовывается,
1: если
0: помимо
1: и так,
0: нас.
1: Да, если и так, и Голливуд, они же не попадя, да. И интересно, считают? Частная инициатива. Mm-hmm. То есть, да, частные
0: частная
1: лавочки
0: инициатива,
1: могут.
0: Она не может так глобально выстрелить. Вот может иногда.
1: Почему? США, Британия, вот и выстреливают. Mm-hmm. А с другой стороны, Франция, где мощная государственная поддержка. Ну, да, но она нацелена на франкофонные страны. Ну, хотя и у нас Альянс Францез, пожалуйста. Угу. То есть Франция активно государственно поддерживает. Точно такая же вот с моей обывательской глупой точки зрения, низенькой кочки. Италия от Франции, ну, чем? Ну, тоже вино, языком. Тоже кухня, тоже там, ну, язык похожий. А, да, жесты. Но вот Италия не поддерживает. У Италии государственная поддержка всякой культурной дипломатии и прочего безобразия по сравнению с Францией ничтожна. Но в мире итальянская кухня чем хуже французская?
0: Мафия тоже,
1: да,
0: хороша.
1: Или мафия, да, или диаспоры. Еще кто могущественнее.
0: Так вот, там, где как раз горизонтальные связи появляются, государство как-то уходит на задний план. А иногда вот по Смиту мы должны, вот если уж государство, то поддерживать непроизводственную деятельность, которая позволяет нам показывать, какие мы мощные.
1: Это по Смиту, по реализму и по всяким там политэкономическим соображениям. Но ведь абсолютно искренне, скажем, Фулбрайт, он же деньги свои выдавал на что? Чтобы люди изучали
0: он
1: нас.
0: Никак
1: он
0: не
1: у нас наверняка запрещен. Там,
0: нежелательный.
1: Враг,
0: на нежелательный. На всякий случай нежелательный.
1: Иноагент, да. И вообще, но, и американский сенатор.
0: Ну, вообще американский нехороший человек.
1: Да. Но идея-то была, что когда люди о нас узнают побольше, выучат там наш, ну, может, не познакомятся с нами. Знакомого человека бить по морде вроде как уже не очень приятно.
0: Ну, это вот по английской школе, это создание мирового сообщества.
1: Да, да.
0: То есть мы причем своих приучаем.
1: Интересно, это мы вот сейчас ссылаемся на англичан-американцев, а на самом-то деле термин «культурная дипломатия», если так покопать, начали употреблять по отношению к Советскому Союзу 1930-х годов. И вот когда западные интеллектуалы поехали в Советский Союз смотреть, а потом возвращаться и с вытаращенными от изумления глазами говорить, ну надо же, а оказывается, вот, а мы-то думали, а? И вот тогда пытались это объяснить, говоря, что ну там, это же ведь не промывание мозгов.
0: Нет, ну чуть-чуть.
1: Но нет.
0: Но это как врагу показать, еще раз, мы с тобой обсуждали армию. Вот смотрите, как у нас, какая большая армия, идите и расскажите своим там, что не надо к нам лезть.
1: А тут-то показывали не армию, причем вот интересно, Россия 19 века, конца 19-го, начала 20 века, культурная дипломатия России абсолютно негосударственная. Ну вот балет, литература. Иногда даже Толстой, ну, в общем-то, антигосударственный.
0: Да, анархист. Кто-то его в анархисты записывает.
1: То есть, ну,
0: православный.
1: Вот, и вот получается, что государство было само по себе, а вот эта вот могучая культура.
0: А потому что опять уже сложился тогда рынок, не рынок, республика, не
1: и
0: республика.
1: Глобализация уже
0: и
1: произошла.
0: Глобализация, и все передвигались как хотели. То есть государство скорее ограничивало эти контакты, когда думало, что ну, не очень хорошо, когда к нам приходят идеи.
1: Да, и что декабристы там будут какого-нибудь Герцена.
0: А он потом уедет,
1: еще кого-нибудь разбудит.
0: Давай друг друга будить. Спите уже. Государство примерно так себя и вело в 19 веке. Сейчас, наоборот, пытается использовать эти инструменты. Ладно, у США есть Голливуд. Тоже, казалось бы, горизонтальная структура.
1: Причем интересно, что у США ли Голливуд? То есть, вот, например, при Франклине Делано Рузвельте Голливуд ведь, получается, был в основном против политики, которую проводило правительство Рузвельта. И именно тогда вот создавался уже с началом Второй мировой войны Office for War Information, такая организация, которая подсказывала различным культурным институциям, в какую сторону думать лучше.
0: Ну, а в 50-е чистила, пожалуйста,
1: да, потом уже
0: маккартизм
1: прямо чистила,
0: этот чистила от нехороших коммунистов.
1: Причем, а там же ведь, с другой стороны, многие Голливуд щеки или уходили в подполье и работали.
0: Голливудиды я их называю.
1: Да, литературными неграми. Ну, то есть
0: да,
1: шифровались.
0: Да.
1: Либо выступали против.
0: Угу, ну и получали по полной программе.
1: Но из-за этого, вот, кстати, поучиться, наверное, не грех, когда, с одной стороны, правительство, ну, пытается там худо-бедно влиять, но при этом все-таки право голоса, свобода слова и так далее. И у потребителя этой культуры возникает ощущение, что он может добиться правды, что он может посмотреть на противоположные точки зрения, поскольку они все разрешены.
0: Но все-таки,
1: хотя на самом деле не совсем они все разрешены.
0: Но это вот такая дискурс, там можно куда угодно углубиться, потому что он нарратив определенный существует, и в основном все ему следуют. А мы говорили про популярную геополитику. Но Голливуд отчасти это тоже игры. Ну, такие, которые распространяются по всему миру. И зачастую как раз эти компании-то, они стремятся... Вот опять же, если появляется такая компания, которая получает деньги от проката в зарубежных странах, она стремится, чтобы там, в этих странах, все смотрели.
1: Потакать вкусом.
0: Да. Netflix. Пожалуйста, они же сделали такую империю. Там
1: да,
0: есть же
1: Макдональдс.
0: И итальянские, и испанские, и норвежские. И каких только нет этих сериалов, фильмов и так далее.
1: Да, или подлый иноагент Макдональдс, который в разных странах ведь пытался под местные вкусы чего-то чуть-чуть изменить.
0: Да, и, но индекс Макдональдса все равно, бургера как-то, как он назывался-то уж, вкусная точка. Это сейчас, ну ладно, Мак.
1: Да
0: мак.
1: И пропади оно.
0: Ну, пропади, ладно. Хорошо, то есть, где переоценен, где не переоценен, все, наверное, помнят этот самый индекс бургера. Так вот, игры. Почему они превращаются из локальных таких вещей? Вот ты сказал про то, что в Англии вот, давайте мы наши танцы возродим и будут к нам ездить. Кому они нафиг нужны? Казалось бы, тут люди есть.
1: Сериал, как он по-русски называется? «Outlander». «Чужеземец», «Иностранец», там что-то такое. После вот выхода такого сериала про какую-то там замечательную старинную Шотландию, куда попадает современная женщина, туризм вырос на какие-то лютые вообще десятки процентов.
0: И туда подтягиваются вот разные рода игрища, игры. А, вот Святой Валентин в 94-м году, по-моему, как раз, если не ошибаюсь, ирландцы придумали вот эту всю легенду про то, что Валентин женил там людей, солдат и так далее, и так далее, потакал всяким меньшинством и прочее, и прочее. И вот разошлось моментально, и люди начали ездить. Для чего сделано? Для того, чтобы привлекать людей на игры вот эти все, на разные фестивали.
1: На наших же глазах, причем это же ведь как раз не критика, а очень... Мы же помним, когда у нас проходил чемпионат по футболу, и прямо вот она, народная дипломатия в действии. Там каких-нибудь пьяных мексиканцев, шведов, египтян и прочих, суровые парни в Торчермета и Уралмаша поднимают из лужи, отряхают.
0: Вот сейчас все надеются, что будет на фестивале молодежи примерно то же самое, хотя времена немножко изменились, мне кажется, не будет сильно много пьяных мексиканцев.
1: Нет, там-то не будет, потому что там запрещено.
0: Ну, ой, там выйти за Новокольцовский, мне кажется, выехать.
1: Это только местные студенты, которые...
0: Только они повезут,
1: знают,
0: должны повезти своих
1: товарищей. По какой там трубе
0: Мы не пропагандируем ничего, нет, все, мы против.
1: И мы не расскажем, как переходить на Новокольцовский тракт.
0: Это точно. Вот, а потом есть такие фестивали, которые неожиданно становятся мировыми.
1: Выстреливают.
0: Вот, Рио-де-Жанейро, пожалуйста, он тоже вот карнавал, который был призван, ну, там, почтить и умерших, и прочее, прочее.
1: Но призван это мы так вот со стороны истолковываем. Это... А так это просто выплеск.
0: Ну, обычный карнавал. Потом там в Новом Орлеане такая же история. То есть выплеск разных эмоций и так далее.
1: А с другой стороны... Вот с другой стороны посмотреть, когда инициатива не снизу такая, не Уральская ночь музыки, например, а наоборот, сверху, Экспо. Когда правительство, чтобы похвастаться, чтобы там, ну вот опять же со всеми этими показушническими штуками организовывали, но по сравнению с тем, как это Экспо выстреливало в конце 19-го, начале 20-го века, сейчас Экспо и Экспо,
0: Привыкли. Потому что, опять же, это круг своих какой-то странный получается. Если раньше это была мировая выставка, в том числе, ну у нас тоже
1: потому
0: как бы...
1: Потому что мир был меньше.
0: Мир был меньше и удивительней.
1: Да, и разнообразнее. И тогда же ведь были такие ужасы, когда, ну вот, весь мир это цивилизованные, в кавычках, страны. Промышленно развитые, опять же, в кавычках. А всяких филиппинцев Ну, их можно там такую этническую деревню, да, зоопарк, деревню такую построили, ходите за заборчиком, смотрите на полуголых дикарей. Вот надо же, как обезьянки, только вот что-то, кажется, разговаривают.
0: Да, потому что любое экспо сопровождалось с 19 века вот такими развлечениями, в том числе этнографическими. То есть мир раскрывался, с другой стороны, такая колониальная геополитика, глобализация колониальная, ну она же глобализация.
1: Да, причем интересно, что с одной стороны эти всякие колонизованные народы, то ли они обезьянки, то ли наоборот благородные дикари. Ой, сколь они прекрасны, они близки. И это до сих пор есть такое ощущение, что вот они-то вот искренние, настоящие, а мы тут угробленные цивилизацией мозгоклювы. Надо припасть к корням.
0: Ну и развитие, наверное, таких еще ивентов, как их любят на называть, связано с развитием массового туризма. Это же тоже рубеж 19-20 века. Пролетарии поперлись в другие страны смотреть, глазеть на самое интересное.
1: И очень интересно, когда про англичан вот был такой стереотип, что это такой сухопарый, высокий, сдержанный, ну прям джентльмен. Лорд, джентльмен, который через сжатые губы роняет отдельные звуки и вообще прям... А оказалось-то...
0: Это совсем... манчестерская гопота.
1: Конечно.
0: Вот так вот, если посмотреть на туристов, которые оттуда приезжают иногда. Ну да.
1: Ну, правда, насчет гопота, это тут негативная какая-то оценочная характеристика. А у меня друзья, правда, из Ньюкасла, не из Манчестера, но тоже такие суровые парни рабочих окраин, которые, да, нисколько не высокие, не худощавые, там, не джентльмены вообще.
0: Угу. Ну и, соответственно, вот такие вот как раз вот это хлеба и зрелищ римское, оно ж для народа. А народ, когда начал глобализироваться, вот как раз рубеж 19-20 века, то и вот такие вот локальные ивенты превращаются в глобальные. Что Октоберфест какой-нибудь, то еще.
1: Да, и интересно, что это вот какое-то сочетание и местной экзотики. Вот мы такие вот октоберфестные, или там шотландские, или там еще какие-нибудь. Вот уральские, или там пермские. А у нас посекунчики и культура. То есть, ну, местная какая-то, локальная, замечательная штука. Но, с другой стороны, оно должно быть как-то вот так глобализовано, чтобы у всех была там, не знаю, горячая вода, туалетная бумага. И это у Гончарова очень четко было прописано путешествие на фрегате «Паллада». Причем он горестно про это пишет. Вот раньше путешественник сквозь джунгли пробивался, там от тигров отбивался, там на каком-нибудь верблюде там ломился через пустыню. А сейчас куда не припрешься? Везде одна и та же гостиница, одни и те же чистые, да, простыни, да, отглаженные. Везде бифштекс, портер и красная рожа британского купца. Ненавижу. Вот она, глобализация.
0: Вот она тогда и пришла примерно. И стандарты, и все остальное, и стандарты праздников, потому что у нас все фестивали делаются примерно вот по тому самому, причем западному стандарту.
1: Да.
0: Есть сценарий. Вот тут мы это делаем, это, тут распределяем потоки так-сяк, у нас должно быть обеспечено все гостиницами, транспортом и так далее.
1: Волонтерами, вот волонтеры, бэджиками.
0: Да.
1: С утра у нас там летучка.
0: То есть ты на любой ивент попадаешь, и ты находишься в той же самой ситуации.
1: Кофе-брейк абсолютно будет примерно тогда.
0: Там через полтора часа.
1: Да, там будут конопушечки одинаковые примерно. То есть, ну, если еще в Ханты-Мансийске раньше там был муксун в 48 разных видах, в том числе и строганин, то сейчас, ну, в принципе, да, везде там.
0: Вот в этом плане как раз вот те самые фестивали, которые из почвы выросли, они, наверное, отличаются. Ладно, хорошо, гостиничный бизнес гостиничным бизнесом, но сам по себе фестиваль, карнавал, он же не может быть урегулирован на 100%.
1: А вот и происходит такая интересная штука, что, с одной стороны, из широких народных масс рождается что-нибудь новое, гениальное и замечательное, но потом оно вынуждено...
0: Хочешь зарабатывать деньги?
1: Да, и хочешь отвечать всем этим глобализованным стандартам и сотрудничать со всяческими структурами политическими, как национальными, которые могут и поддерживать эту национальную, этническую и прочую составляющую.
0: Пока у власти находится та группа, которая считает, что это полезно. А потом появится группа...
1: Ну, похвастаться-то все считают, что полезно.
0: Ну, подожди, какой-нибудь Амстердам тоже поменял свою политику в отношении туризма и всяких веществ.
1: Ну, они же вещества общества постепенно так, но не туризм как таковой сокращает.
0: Да, хотя, ну, конечно, хотя туда люди же ездили часто.
1: А для вот этого. Выезжайте смотреть на нашу историю, культуру. Кому
0: она
1: нет,
0: нужна? Неоткуда. Ваша культура, каналы.
1: У нас своя такая.
0: У нас своих каналов завались. Поэтому люди едут как раз за изюминкой, как любят сейчас говорить, что вот нужна фишка.
1: И вот интересно, что эти фишки, когда они рождаются снизу, да, это что-то такое интересное, классное, замечательное. Ну вот, маленькие скульптурки. Ага, маленькие скульптурки выстрелили. Давайте во всех городах настроим маленьких скульптурок там под какую-нибудь местную. А что у вас там есть?
0: А если нет, то мы русская литература есть у всех. В конце концов, в Барнауле у меня в прошлом году настроили таких скульптурок по мотивам произведений русских писателей. Потому что есть улицы, названные писателями, есть литературный музей, ну и надел. Ну, с одной стороны, никому не мешает, весело. А с другой стороны, да, универсализация, вот это самое, глобализация.
1: Вот этот противонаправленный процесс, с одной стороны, нам нужны... Я хочу, чтобы везде у меня был круассан, кофе и чистые простыни, с одной стороны. С другой стороны, хочется же ведь попробовать чего-то местного, но это местное должно быть отфильтровано, прокипячено, и там, в общем, безопасно и соответствовать всем санпинам.
0: А любая массовость к этому и приводит. То есть массовый человек требует универсальных вещей.
1: Но при этом, чем больше мы массовизируемся и глобализируемся, тем большую ценность мы придаем своей вот этой уникальности. И тем больше мы ее пытаемся выпятить.
0: Ах, диалектика.
1: А чтобы ее впарить, мы должны опять попадать вот в эти глобализационные рамочки.
0: Здравствуй, Гегель, в общем.
1: Да. Мы диалектику учили не по Гегелю.
0: Гегель спер все у Гераклита и сам это признавал. Так что возвращаемся к Гераклиту. К сожалению, Гераклит водянку в навозе лечил. Лежал в навозе. Ну, что делать?
1: Ну, нет, ну почему? Современные индийские ученые, своими глазами читал, пишут серьезные научные статьи о целебных свойствах навоза. Так что, если
0: там,
1: поискать,
0: кстати, коровьего. А там
1: конечно
0: уже и человеческий тоже используется,
1: да,
0: теперь для строительства,
1: да,
0: домов.
1: Ну, для строительства, не для, а для лечения тоже.
0: Вот мы нащупали идентичность для индийских товарищей, пусть используют. Ну да, вот эта самая диалектика глобализации и локализации, она всегда будет. Всегда, мне кажется. И удачные проекты, хорошо, что они есть до сих пор.
1: Вот да, и хорошо, что они позволяют вот этой народной дипломатии устраивать нам...
0: А как ты еще другого
1: напрямую
0: узнаешь? Да,
1: да.
0: Как
1: не то, что
0: поговорить
1: нам расскажут, да, про каких-нибудь малайзийцев, а вот я его видел, мы с ним вместе там кофеек-чаек пили и радостно трындели.
0: Да, кайф. Согласен, кайф. Хорошо. Навстречу Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.
1: Ура, товарищи! Ура, товарищи! А также господа и граждане.
0: Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали очередной объект «Озон» в России. Логистический центр и хаб доставки маркетплейса пострадали в Саратове. Там начался пожар, сообщает пресс-служба компании. Работников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные доставят из других логистических центров, сообщает РИА. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Граждане сегодня утром начали получать соответствующие сообщения от МЧС. В целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Бывшего генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвиняют в контрабанде золота в особо крупном размере. Дело Султана Гасымова будут рассматривать в Баку. Ущерб, причиненный потерпевшим из-за действий фигуранта, оценивается в 200 тысяч манатов, это около 10 миллионов рублей. Султан Гасымов в 2009 году стал первым генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. С 2016 по 2024 год возглавлял генконсульство в Санкт-Петербурге. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но относительно теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются сегодня после прохладной ночи до плюс 4 градусов. Сегодня днем по области плюс 16-21. В Екатеринбурге кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27. Но в Екатеринбурге всего плюс 20. В воскресенье еще прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь. Ночью 12 градусов тепла, а днем плюс 15. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти, среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.

0: В форум 104.5 FM у микрофона Ирина Киселева. В Музее наивного искусства открылась выставка «Остров Тарабаровых. Наив и не только». Из московского собрания Сергея Тарабарова и его супруги Евгении Черепниной. Евгения сегодня в гостях на радиофорум. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И также с нами в студии заведующая отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Елена Тимошенко. Лена, привет.
2: Привет.
0: Давайте начнем, наверное, с личности Сергея Тарабарова. Его не стало в 2020 году, и сегодня его коллекцию хранит Евгения Черепнина. Он один из первых российских галеристов, вот галеристов вообще один из первых, или галеристов галерей наивного искусства?
1: Галереи наивного искусства.
2: Скажем, для исследователей наивного искусства имя Сергея Тарабарова одно из первых, которое всплывает в поисках главных коллекций, главных исследователей, людей, которые предпринимали активную деятельность, выставочную в том числе. Сразу выясняется, что это действительно первая галерея наивного искусства в нашей стране. Это 90-й год, галерея при Центре современного искусства, которую возглавлял Леонид Бажанов.
1: Арт-директор Леонид Бажанов. Да.
0: Это в Москве.
2: Это в Москве. Да, и тут же сразу понимаешь объем деятельности, потому что за 12 лет работы этой галереи прошло более 120 выставок.
0: Именно наивного искусства.
2: Да.
1: Именно наивного.
2: Наивного и не только. Да, потому что там же выставлялись художники, которые были близки к наиву, да, примитивисты, например, как Люся Воронова, как Дмитрий Ершов, которых можно будет посмотреть на нашей выставке тоже. Также были и очень интересные громкие проекты, скандальные даже.
0: Какие? Например?
2: Например, торт Ленина. Да, художники Юрий Шабельников и
1: Фисенко. Юрий Фисенко и Юрий Харовский. Три художника
2: да. Решили испечь торт в виде Ленина. Вот как он лежит в мавзолее с цветочками. Угу. Испекли это, без подробностей, если, да, просто испекли торт, и на вернисаже люди его ели.
0: Конечно, это в 90-е происходило?
1: Нет, это был...
2: Это был 95-й год.
1: 98-й, по-моему.
2: Вторая половина 90-х.
1: Да.
0: Ну, в Екатеринбурге тоже Шабуров устраивал различные акции. Гализдрин, да, вот это все знакомо, да.
1: Тоже
0: там в гробу лежал.
2: На самом деле, это много говорит о Тарабарове как о личности, потому что он же, как директор галереи «Дар», согласился это проводить в своем заведении, а другие галеристы побоялись подобного мероприятия. Мне кажется, это говорит о Тарабарове как о человеке очень открытого живого ума, очень такого...
1: Можно дополнение?
0: Да. Обязательно
1: дополнение
0: нужно.
1: Можно? На самом деле, проект с поеданием
2: ритуальная
1: торта...
2: Ритуальная модель мавзолей,
1: да, поедание торта Ленина. Художники обращались во многие галереи, но никто не рискнул сделать такой проект. Когда они пришли к Сергею Тарабарову, он говорит: ребят, ну я должен, говорит, как-то подумать. Он действительно, он советовался
0: с вами, наверное.
1: Ну, со всеми он советовался. На самом деле он советовался с писателями, церковными работниками, с депутатами, еще там с кем-то. Ну, и они сказали, что в этом ничего такого нет. Но он предупредил, говорит, ну, я не знаю, как насчет рекламы. Ну, конечно, мы заслали во все СМИ, что у нас будет, произойдет такая акция. Вот, Сережа мне говорит: Жень, надо сходить в отделение милиции на всякий случай, попросить, чтобы нам пришел все-таки как-то вот охранял, а вдруг там какая-то провокация будет, вот, или кому-то что-то не понравится. Ну, я пришла в отделение милиции, я говорю: знаете, вот у нас такая выставка будет, и нам нужен от вас человек. Я говорю: ну, нам, пожалуйста, самого большого и самого красивого. У нас все-таки выставка художественная, вот, и нам такого человека дали. А поскольку у нас было подвальное помещение, такой полуподваль у нас как бы помещение, да, то есть надо, чтобы войти в галерею, надо спуститься по лестнице, а потом уже попадаешь в помещение галереи. И вот это все так получилось, когда люди пришли, и людей было очень много, прессы очень много было. И получилось, вот знаете, как мавзолей. Мавзолей же тоже спускаешься вниз.
0: Да.
1: Такая история была.
0: Как интересно, что милиция откликнулась тоже на это.
1: Откликнулись.
2: Ну и действительно о Сергее Тарабарове, о деятельности как галеристе можно много говорить, о том, как он согласовывал выставки разных художников, тогда еще не звучавших в музейных пространствах. То есть на передовой наивного искусства он стоял и открывал художников, делал им выставки, помогал им продвигаться дальше в музейное сообщество. Так, благодаря его деятельности, многие художники оказались включены в музейные коллекции.

0: лекции. Можно говорить так и о Александре Суворове. Он очень способствовал тому, чтобы ярославский художник, например, Герман Блинов, тоже оказался в Подмосковном музее города Балашиха.
1: Да, как правильно, Балашиха.
0: Да, в Балашихинском музее оказался пласт его работ. И в итоге можно сказать, что это человек, который действительно очень много сделал для отечественного наивного искусства, в том числе привозил его и за рубеж.
2: А как так получилось, Евгения, да, что по первому образованию он, получается, физик, математик,
1: да,
2: физик,
1: да,
2: а потом решил получать, там, в районе 30 лет решил получать второе образование художественное. Угу. И почему именно наивное искусство так задело сердце Сергея?
1: Ну, так задело сердце, действительно, да, и очень нравилось это искусство.
2: Ведь оно похоже на детское, да, то есть это же не очевидно, что такое искусство нужно собирать, но выставлять.
1: Я вам честно скажу, вот когда мы увидели работу Суворова, то они цепляют. Просто вот даже необъяснимо, почему, но вот такое чувство, они цепляют эти работы.
0: Я могу поделиться реакцией художников на Суворова. Потому что, скажем, обыватели, да и искусствоведы тоже не сильно художественно подкованные, могут в этом ничего такого не заметить. Ну, просто какие-то пейзажики, коровки там гуляют по полям. Вроде, ну, романтика такая деревенская, но ничего выдающегося. А когда приходят профессиональные художники на это смотреть, у них отвисает челюсть. Потому что там такие цвета, там так намешан колорит, он так тонко подобран, что это никакое образование это художнику не даст. Это интуитивное чутье цвета, колористика такая, что поражаешься тому, как деревенский мужик, работавший всю жизнь на железной дороге, смешивает такие цвета.
1: С одним классом образования.
2: С одним классом образования?
1: Да.
2: Он то есть такой типический наивный,
0: да,
2: художник.
0: Классический наив.
2: Классический.
0: Мне Суворов безумно нравится. Я рада, что нам удалось его наконец-таки показать в Музее наивного искусства. Мои фавориты – это картины в резных расписных рамах. Это отдельное наслаждение. Он сам расписывал эти рамы. И он еще и резал фигурки животных, людей. Это выглядит тоже фантастически. Действительно такой самый, что ни на есть, канонический пример наивного искусства, вот без всяких звездочек и исключений.
2: Переходим, наверное, тогда к выставке. Около 100 работ.
0: Ровно 99.
2: Ровно 99.
1: Если учитывать, как вот музей, если берет, принимает работу на постоянное хранение, да, то обычно регистрируют рамы авторские отдельно. Если это учесть, то получается
0: больше
1: 100 работ.
0: А если еще учесть фотографии, документы архивные и каталоги, то можно и больше 100. Ну, прям полноценных 99 произведений. Это и живопись, и графика, причем очень интересная. Это и деревянная скульптура, и профессиональная, и наивная, да, мы говорим наив, и не только. Это керамика, и это ковры. Ковры из войлока и клеенки, вот как мы говорим о наивном искусстве, написано на клеенке.
1: Клеенки и ткань.
0: Клеенки будут не наивные, но ничем не уступающие наивы, потому что это наша любимая Люся Воронова, которая стала в идентику проекта в виде вот этого мишки, на котором домики, остров.
2: А смешки. Люся Воронова, у нее художественное образование есть, правильно?
0: Да, у нее даже их два.
1: Даже да, она ученый.
0: Она ученая, но она говорит, что наивом действительно у них сильно увлекалось художественное заведение, в котором она училась. Их на практику студентов-художников отправляли по деревням. И больше всего ее вдохновил один резчик из дерева. Как раз, по-моему, это был Владимир Зазнобин. Он такие огромные ветряки деревянные вырезал, или скульптуры по 2 метра. И маленькие он тоже делал, но они такие вот рубленые, такие какие-то суровые, но выразительные, эмоциональные. И, в общем-то, с наивом Люся была знакома, и оттуда она тоже черпала какие-то визуальные источники.
2: Мы постепенно начали уже рассказывать об авторах, чьи работы представлены сейчас на выставке. И тогда спрошу про Сергея Леонова, чья картина, собственно, дала название выставке «Остров Тарабаровых. Наив и не только».
0: Угу. Да, на самом деле изначальный план был рабочее название «Остров Тарабаров», потому что Тарабаров и Черепнина в 2003 году организовали фонд общественной поддержки наивного искусства «Остров Тарабаров». Да, по фамилии.
1: Название как бы фонда?
0: Да. Название фонда «Остров Тарабаров». Да. Тарабаров. По, понятно, по фамилии главного учредителя этого фонда. Все логично, все понятно. Но потом мне попадается картина Сергея Леонова, которая называется «Остров Тарабаровых» во множественном числе. И начинаю читать текст, и действительно, Евгению Черепнину часто называют Евгении Тарабаровой, да и вообще они вдвоем, Сергей и Евгения Тарабаровы. И вообще-то в сознании художников, особенно наивных, да и друзей, они, в общем-то, Тарабаровы. И это их остров, их вот какое-то чудесное место, куда они привели наивных художников. И, соответственно, оно совершенно логично и, естественно, из картины перекочевало в название проекта.
2: А о самом художнике что-нибудь расскажем? Он классически наивный или тоже профессионал?
0: Это очень хороший вопрос. Угу. О Леонове мы обычно говорим очень много, но о Павле Петровиче Леонове. Это вот классик наива, это номер один вообще для российского наивного искусства. Он известен своими такими многоярусными картинами в желто-серой такой цветовой гамме. Мы его постоянно привозим в классиках наивного искусства. А тут мы говорим о его сыне. Сергея Леонова. История более чем занимательная. Если твой отец, известный на весь мир, не побоюсь этого слова, на весь мир художник, к которому приезжают галеристы не только со всей России, но и за рубежа, и просят картины, тут, конечно, ты растешь сразу в определенной атмосфере. Ну и еще и Павел Петрович своего сына просил ему помогать подмалевывать немножко картинки. Заказов много, глаза устают, да и здоровье потом уже подводит. И в итоге с измольства, с, можно сказать, прохождения такого наивного подмастерья, Сергей Леонов знаком с живописью, во многом заимствует эстетику своего отца с этими уровнями, ярусами, кипарисами, людьми в костюмах. Но при этом он все равно какой-то самодостаточный, у него уникальная его авторская палитра, поэтому она и вошла на афишу. Такая выразительная, яркая, сразу какая-то цепляющая. Павлин большой, а букет вокруг него еще больше. Вот это какой-то широте русской души о том, как мы воспринимаем красивое. Понятно, что букет на самом деле не может быть больше, чем павлин, но он такой красивый, что почему бы и нет.
2: Все в розовых таких тонах.
1: Да. Сережа его спрашивал. Сережу Леонова. Сереж, а откуда у тебя такие нежные краски? Вот, ну не скажешь, что вот это мужчина, да, писал работу. А он говорит, а мне нравится, потому что красиво. А мне нравится так.
0: Правда, очень красиво.
2: У него вообще была такая вот палитра нежная и розоватая? Или есть еще и какие-то иные работы?
0: У него очень яркая, насыщенная палитра и более многообразная по цвету, чем у Леонова-старшего. Поэтому, мне кажется, современному зрителю как раз-таки Леонов-младший будет даже более интересен. Потому что у него понятные, красивые, открытые цвета. Розовый, насыщенный желтый. Или вот «Остров Тарабаров» картинка ярко-зеленого цвета. Леонов старше бы себе такой вольности в цвете не позволил бы. Но это и разные художники все-таки.
1: Ну, в конце жизни Леонов старший просил сына Сергея, чтобы он придумал ему сюжеты новые, потому что он уже не мог даже придумать. А в детстве он его заставлял рисовать. Он говорит, вот ты учись там лицо рисовать, руки. То есть он ему показывал. Поэтому Сергей, конечно, ему... А в конце жизни Сергей ему помогал делать работу.
2: Как происходил отбор работ для выставки? Это всегда непросто. 99 именно работ отобрать. Кстати, сколько у вас в коллекции, Евгения?
1: А я не могу сказать, сколько.
2: Почему?
1: Много. Ну, просто, как сказать, надо все до конца как бы приводить, потому что последние несколько лет Сережа болел, и, в общем, я им занималась, и как-то я остановилась. Надо дальше приводить как бы все в порядок, и окончательно уже будет понятно.
2: Ну, может быть, какой-то пример, там, не знаю, порядок, там, более 500.
1: Да нет, конечно, больше.
0: Ну, несколько сотен точно есть из того, что видела я. Mm-hmm. А что еще того, что я не видела, вероятно, еще что-то есть. Отбор происходил, мне кажется, максимально естественным образом. Заходишь и сразу, о, вот это хочу на выставку. А это можно? А вот это, ой, какая красота. А это кто? Mm-hmm. И что это за художник? И сразу в процессе понимаешь, что это за художники, как коллекционеры, галеристы с ними знакомились, какие у них отношения. И выставка сложилась из максимально дружественных связей. И из художников, с которыми Тарабаров и Черепнина дружили и дружат, например, до сих пор. Художники, которым именно они делали первые выставки художественные. И тут получается, что все оно так естественно подбирается по выставочной истории галереи «Дар». То есть 120 выставок прошли не бесследно, сохранились пресс-релизы, сохранились фотографии, где-то даже каталоги с списками выставок, со списками картин, переписки с художниками. И, конечно, из этого, естественно, вдруг складываются основные темы. У нас получается на выставке 6 залов, 6 разделов. Первый раздел – это такой общий портретная галерея. Это как раз о том, кто такой Тарабаров, кто его окружает, кто такая Черепнина, кто такая богемская. Богемская – это искусствовед, самый главный, да, по наивному искусству в нашей стране, которая работала куратором в этой галерее «Дар». И, соответственно, многие тексты, выставки в этой галерее «Дар» и производила. А также связи с художниками, потому что художники пишут портреты тех самых галеристов, которых они видели в галерее «Дар», и, соответственно, пишут людей, которые были на вернисаже. Например, Наталья Коловершина на вернисаже у Аносова, еще одного художника, которому тоже привезли на выставку.
2: Тут нужно пояснить. Наталья Коловершина, выставка из ее коллекции проходила некоторое время назад.
0: Да, она осенью, в конце осени, по-моему, открылась у нас в прошлом году.
2: Да, наивное искусство челябинских художников, так.
0: Южного Урала мы их назвали.
2: Южного Урала,
0: да, потому что там был не только Челябинск, МИАС.
2: Ну, Челябинская область.
0: Чебаркуль.
2: Да. А Аносов?
0: А Владимир Аносов – это художник, которого мы давно хотели привести. Водитель автобуса всю сознательную жизнь, который прекрасно, великолепным образом изображает общественный транспорт. Mm-hmm. Поезда, трамваи, самолеты, вот все, что ездит, летает, все, что на колесах и с двигателем – он так это великолепно пишет, и еще это все у него прорезается сквозь стихи, сквозь стихотворные строчки его собственного сочинения или «Маршака», например, и это выглядит просто потрясающе, как из облаков текста выезжает на вас какой-нибудь прекрасный
2: трамвай.
0: Чугунный поезд.
1: Поезд. Кажется, что он учился в ЗНУИ.
0: Да, кстати говоря, очень много у нас представлено художников, выпускников заочного народного университета искусств.
2: Что это за заочный
0: народный? Это очень интересная история. Вообще, можно было бы отдельную лекцию на эту тему сделать.
2: Ну, у нас время позволяет, так что можно рассказать, если это...
0: Не лекция, но так кратко. Такое заведение еще в советских времен знаменитое тем, что по переписке можно было из любой точки страны получить художественное образование. В этом заведении, причем, преподавали выдающиеся художники.
2: Как это по переписке получить
0: вот
2: образование?
0: Вот очень хороший вопрос. Вы туда пишете письмо с тем, что вы хотите поступить, присылаете свои работы, которые у вас уже есть, например, какие-то эскизы, чтобы увидеть, есть ли у вас художественный потенциал изначально. И очень много известной истории о том, как, например, Иван Селиванов сразу 3 папки своей графики отправил в Москву, чтобы его туда взяли. Там несколько сотен работ было, и, в общем-то, по итогу этих работ и взяли в ЗНУИ.
2: То есть там отбор все-таки происходил?
0: Конечно, происходил отбор, но по факту мог получить образование художественное каждый. От домохозяйки до заключенного. Вот такая была программа, что можно было получать художественное образование всем желающим. Все ли желающие были настолько же талантливы, как Владимир Аносов или Павел Леонов, о котором мы только что говорили?
2: Павел Петрович.
0: Да, разумеется, далеко не все были художниками именно такого формата, такого разлива, но действительно очень много выдающихся авторов было найдено благодаря ЗНУИ.
2: Я правильно понимаю, что это все были люди самых разных профессий, вот могли получить корочки, что они прошли, закончили вот эту заочную...
0: Заочный народный университет искусств, да.
2: Да.
0: Причем в какой-то момент, видимо, был сбой с корочками, и в какой-то момент вот у Леонова корочка есть, а потом, видимо, корочки перестали выдавать. И вот тот самый Александр Суворов, с которого началась любовь к наивному искусству Тарабарова, он тоже бы хотел поступать в ЗНУИ. Но ему сказали, извините, корочку не дадим. Он говорит, а зачем мне, если корочки нет? Я и без корочки и так рисую.
2: Вот как. Ну, а кто там преподавал? Все-таки профессионалы?
0: профессиональные художники. Из самых известных – Михаил Рогинский.
2: А зачем? Ведь это же профессиональное образование, оно же убивает вот эту вот самобытность, наивность наивного искусства.
0: Тут, наверное, важно отметить преподавателей, потому что они очень хорошо работали с теми, кто у них учился. И если к ним поступали такие художники, как Леонов или тот Селиванов, который папки свои с графикой отправил, таких художников почти не трогали. Их вот оставали такими вот самобытными, им помогали техническими советами, как смешивать краски, чтобы они лучше держались на холсте, они отваливались через полгода. Им могли давать рекомендации, но для наивного художника рекомендация очень часто не работает, если вот он действительно самодостаточный.
2: А с организацией выставок, например, помогали?
0: Безусловно, были выставки учеников ЗНУИ и учителей. И на самом деле даже в настоящее время проводятся, скажем так, внутри наивного искусствознания исследования о том, как это все работало. Ищутся письма, чтобы всю корреспонденцию с обоих сторон проследить и действительно посмотреть, как это работало, как механизм. То есть художник отправляет эскиз в заведение, эскиз уже с исправлениями какими-то карандашными и записками о том, что исправить, что перенести, в каких цветах решить, может присылаться обратно учащемуся. И учащийся делает живописную полноценную работу, например, по итогам этих замечаний. Может ее тоже послать дальше в заведение, и в университете ответят, так, не так, что еще можно было бы поправить или что можно было сделать лучше.
2: Евгения, а есть ли на выставке, которая сейчас работает в Музее наивного искусства, какие-то особенные работы, которыми Сергей Тарабаров особенно дорожил или там считал их шедеврами наива? Какие-то истории удивительные связаны?
0: А расскажите историю про Валентину Черепнину.
2: Это ваша дочь?
1: Да. Так получилось, что Валя 2 года работала ассистентом у Аси Богемской.
0: У нас в галерее.
2: Ася Богемская,
0: да.
2: Тот искусствовед.
1: Так получилось, что надо было какую-то делать техническую работу в галерее, поэтому взяли ее на работу. И она общалась с художниками, она принимала работы, там, катализировала их, записывала, помогала проводить вернисажи, всю техническую работу.
2: То есть семейное дело у вас, семейная галерея.
1: Да, но рисовала она с детства, очень любила рисовать. Мы ее брали с собой в гости, очень часто брали с собой в гости. Достаточно было ей просто дать лист бумаги, карандаш или шариковую ручку, и мы ее просто не видели, не слышали. И очень любила рисовать, очень. Мы дружили с Никитой Гашуниным, такой известный современный художник. Его работа есть в Третьяковской галерее, там прошла его выставка персональная. И мы часто ее брали к мастерскую, к Никите. А он делал такую графику, очень сложную, такую мелкую. И вот Валя так смотрела. Потом попросила лист ватмана, мы ей дали. И пока мы там сидели, что-то там за столом разговаривали, она начала рисовать работу такую вот. То есть она как бы считала, скопировала. И она нарисовала, это было ей тогда 9 лет, нарисовала какой-то город. Город муравьев, да. Муравьиный город, вот. Муравьиный город,
0: это
1: точно.
0: Там, где аптека, там церковь, вот это.
1: Нет,
0: все,
1: это другое. Та работа называется «Город проснулся».
0: Вот, «Город проснулся» – потрясающая работа. Да. Тоже мелко-мелко, ручечкой все.
1: Там и метро, и цирк.
2: Вместе
1: карта.
2: Говорить не надо.
0: Да. Целая карта города со всеми улицами. Там люди ходят, животные гуляют, деревья, парки, здания. Не просто домики, а здания разной высоты, разного стиля. И все еще, вся инфраструктура построена. То есть просто феноменально, на самом деле.
2: Это тоже детская работа?
1: Это
2: Валентины?
1: Детская тоже. И когда она работала в галерее, конечно, мы там проводили целый день. И Валя что-то нарисовала, какой-то рисунок. Ася Богемская увидела и говорит: «Валь, тебе надо рисовать прям какие-то серьезные работы». Ну, из чего все началось? Надо к юбилею было сделать портрет.
2: Она, чей?
1: Мамин. Вот, она сделает портрет к дню рождения, да, подарила. Сережа с Асей так посмотрели на этот портрет. А мы должны были переезжать в новое помещение тогда. Это был 94-й год. И Сережа дал задание Вале, дал ей список людей, известных людей, которые имели отношение к Центру современного искусства, к галерее «Дар». И он ее попросил, чтобы она сделала вот к такому, ты готова сделать вот такую выставку? Тогда мы, говорит, галерею откроем твоей выставкой. И вот Валя сидела, работала и делала эти портреты.
2: Сколько ей лет тогда было?
1: 20.
2: А, уже 20.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Не 10.
1: Выросла. Да, она уже выросла. Вот. Ну, естественно, мы там купили ей материалы. На Арголите она тогда делала. Вот. И все ходили и спрашивали, ну, какая у вас будет выставка? Какой же выставкой вы будете открывать новые помещения? Но мы держали все это в секрете, никому не рассказывали. И когда эта выставка открылась, название этой выставки было «Доска почета». Ну, Сережа, конечно, написал там пресс-релиз, все там, написал чьи портреты известных людей, там и Бажанов, и генеральный директор Чекмаев, Центр современного искусства, и, конечно, Ксения Богемская, и мой портрет туда попал, как один из первых, и Сережин портрет. Ну, в общем, вот. И вот так вот и дальше. И потом она стала участвовать. Там у нас же на разные темы были выставки. Ну, и она участвовала. Потом продолжала участвовать в выставках. И она много рисовала. Много
2: стала писала. Наивной художницей.
1: Да. Тоже.
2: Я просто не совсем поняла, о какой работе на выставке речь.
0: И речь сразу о трех работах, потому что с этой доски почета мы взяли сразу три портрета. Конечно, портрет Тарабарова, портрет мамы, раз с него все началась эта история с живописными портретами. И, конечно, портрет той самой Ксении Георгиевны Богемской. Вся тройка, которая работала в галерее «Дар», у нас теперь в экспозиции.
2: Можем еще что-то о выставке рассказать?
0: Хочу рассказать про наш такой эксперимент выставочный.
2: Так.
0: Во-первых, на этой выставке мы впервые соединили наивных и ненаивных художников в одном пространстве. То есть у нас, если не наив, то вся выставка ненаивного художника. А тут мы их все в одном пространстве смешали, но выделили этикетками, написано, что это не наив. Так что вы не перепутаете, не ошибетесь.
2: Ну, не наив — это, например, Люся Воронова.
0: Например,
2: уже
0: Люся Воронова, да, например, примитивистка, да. Или, например, Дмитрий Ершов, который очень хорош в том, чтобы делать декоративные рамы, вырезать тоже объекты из дерева. Он как-то созвучно оказывается Александру Суворову, но не наивная версия такого искусства. А еще у нас есть экспериментальный зал, который повторяет выставку «Банный день». Это
2: нужно напомнить, что это за выставка.
0: «Банный день» – выставка в галерее «Дар». Соответственно, она, по-моему, 2000-й.
2: Значит, рассказать, даже не напомнить, рассказать.
0: Напомнить для тех, кто знает. И, в общем-то, выставочная история галереи «Дар» нас вдохновляла как раз на эти самые эксперименты и на деление пространства на темы. И, в общем-то, зал «Банный день» – такой маленький-маленький закуточек за шторкой, в котором представлены купальщицы, парящиеся в баньке женщины, выходящие окунуться в речку. И, в общем-то, это такой зал 18+, в рамках выставки 0+. Да, то есть выставка безопасна, главное не заглядывать за шторки. Но я хотела предупредить, что даже те, кто окажется в этом разделе 18+, ничего крамольного и экстремально эротического там не застанут, возможно, расстроятся. Но потому что что такое баня для наивного художника, для человека из деревни? Это рутина, это часть ежедневного процесса, в этом нет ничего экзотического. Просто помахать веником, пустить пар, в общем-то, помыться, по сути. И в этом, в этих картинах они настолько невинны, настолько чистые, что решили мы повторить с Евгенией «Банный день», который когда-то проходил в галерее «Дар».
2: А какие тогда еще другие выставки галереи «Дар» вдохновляли для экспозиции? То есть какие там разделы еще?
0: Еще раздел «Русский деликатес». Это о натюрморте. О натюрморте пышном, изобильном, вдохновленном книгами о вкусной здоровой пище. Да? Также вдохновлен, конечно же, зал Александра Суворова. У него персональный зал, персональный проект, как о главном открытии Тарабарова и Черепниной. Также другие залы. Например, доска почета у нас разрослась. Это стала не доска почета Вали Черепниной, персональная выставка, а это стала доска почета Тарабарова, потому что это его портреты, портреты его близких, его друзей, художников и так далее. И также повторяется не в полном мере в названии, но идей на выставке. Например, подборку лучших художников России мы переделали в «Красоту без правил». И так у нас получилась подборка которую попала и Люся Воронова, и Владимир Аносов, водитель автобуса, и Владимир Мизинов из Нижнего Новгорода, которого мы когда-то делали персональный проект, который попал, к сожалению, на пандемийный год, и его не застало так много людей, как мы хотели. Тут он тоже изобильными натюрмортами, официантами через букву «А» представлен.
2: «А» официант.
0: Да. Очень много у нас в этикетаже.
2: А он в ресторане
0: отпечаток.
2: Работал? Или
0: нет,
2: как-то?
0: Он не работал в ресторане, возможно, и никогда в них и не бывал, потому что начинал писать уже во время перестройки, и, в общем-то, денег у него было немного. Uh-huh. В общем-то, вероятно, и официантов он не встречал, и просто слышал это слово, и у него такой грузинский, да, наверное, официант с большой тарелкой из арбузов, ананасов, груш и каких-то других фруктов и ягод, очень в духе какой-то такой
2: пиросманической
0: вывески, да, mm-hmm. действительно. И еще раздел у нас – это пространство жизни. Разные были выставки в галерее «Дар» и про деревню, и про жизнь в городе. А тут у нас все пространство объединилось. Что такое деревня, город, природа? Это место, где мы живем. И, в общем-то, это единое пространство. Есть художники городские, они пишут город. А есть художники деревенские, они предпочитают писать деревню, потому что наивный художник пишет то, что хорошо знает, то, что видит. И все это логично соединилось в единое пространство жизни.
2: Что это за история с Днем наивного искусства? То есть нужно сказать, что выставка для широкой публики открылась 24 июля. Не случайно, потому что это День наивного искусства и день рождения Сергея Тарабарова.
1: Да.
0: Да, это очень интересная история, как человек решил отмечать День наивного искусства.
1: Дело в том, что поскольку Сережа все время пропагандировал наивное искусство, и он решил, почему, говорит, вот столько праздников, День наивного искусства тоже должен быть праздником обязательно, и он это все решил совместить в свой день рождения. Поскольку у него день рождения 24 июля, и он решил, что пусть будет День наивного искусства.
0: Зато он никогда точно не забудет, когда День наивного искусства. Ой, кажется, дата вылетела из головы. Нет, такого не будет. Мой день рождения, 24 июля.
2: И с какого года?
1: Он с 2003 года.
2: Учредил такой день.
0: На самом деле, вроде это выглядит как-то какой-то очень частной инициативой, да, в свой день рождения будем праздновать День наива. Но нужно сказать, что особенно в Москве и Подмосковье эта традиция очень хорошо прижилась. И действительно, музеи отмечают День наивного искусства, устраивают кинопоказы, лектории, тематические экскурсии. В общем, собственно, то, и чем мы занимаемся каждый день в День наивного искусства, но и в День наивного искусства особенно усиленно и особенно радостно и с подарками.
2: Музеи самые разные, не только наивного искусства.
0: В первую очередь музеи наивного искусства, конечно, но и музеи, в которых присутствуют значительные коллекции наивного искусства или музеи, в которых есть сотрудники, которые занимаются наивным искусством.
2: Какая готовится параллельная программа?
0: Параллельно программа готовится самая насыщенная, потому что авторов на этой выставке много, целых 21 художник. И, соответственно, очень на многие интересные темы и на лекции, и на мастер-классы они нас вдохновляют. Уже запланированы 3 лекции. Конечно, первая – это история галереи «Дар». Вот там уже с подробностями рассмотрим все эти скандальные истории с тортами в виде Ленина и о том, как
2: были
0: делались выставки.
2: Скандальные истории.
0: Мы не только по скандалам будем. Мы будем и про наивное искусство говорить в первую очередь. О том, как галерея открывалась и то, как она закрылась, но на этом жизнь не закончилась. Будет лекция еще «Отцы и дети». Это вот как раз продолжение разговора о Леоновых. Леонов старший, Леонов младший. И таких художественных династий в наивном искусстве оказывается несколько.
2: Матери и дочки.
0: О матери и дочки, абсолютно верно. Это тоже в эту же копилочку.
2: Черепниной, например.
0: Да, все верно. Или, например, наши знаменитые хорваты Иван Генералич.
2: Да, ой, обожаю экспозиции. Хорватов ваших.
0: И тут у него же тоже есть сын. А каково расти в тени признанного во всем мире отца и быть художником. В общем, это драма, это какой-то надрыв. В общем, лекция будет об этом. И последняя, третья лекция запланирована. 3 месяца будут идти выставки, поэтому 3 лекции. Третья лекция будет о папах Карлах. О резчиках по дереву, если проще. Действительно, в наиве отечественном почему-то оказывается очень много художников, которые режут по дереву. Это и Александр Суворов, герой нашей выставки, и другие совершенно выдающиеся художники, о которых мы говорили, в том числе сегодня, Владимир Зазнобин, который Люсю Воронову вдохновил на художественные эксперименты, и множество-множество других интересных художников, которые работают очень необычно в объеме и раскрашивают дерево. То есть это выглядит еще и очень живописно. Не просто вырезано из дерева, но и раскрашено.
2: А кто-то из художников будет приезжать на выставку тоже с какими-то мастер-классами, творческими вечерами?
0: К сожалению, нет. Пока что мы не планируем приезды конкретных художников, но, вероятно, мы еще запланируем. Выставка только-только открылась. Единственное, что могу сказать, что нас ожидают действительно интересные мастер-классы, в том числе по подстекольной технике. И это не к хорватам. Mm-hmm. Это к героине тоже нашей выставки Анастасии Рак, которая пишет на обратной стороне стекла.
2: Так же, рисунок, как хорваты?
0: Нет, по-другому немножко. Mm-hmm. Рисует рисунок тушью.
1: Контур, да.
0: Контур тушью наносится. А живописная часть может наноситься в смешанных техниках. Это и акварель, и темпера. Тут и серебряно-золотая фольга, и просто краска блестящая. И выглядит это фантастически красиво. Особенно букеты, особенно натюрморты с арбузами. В общем, будем повторять все техники наивных художников.
2: До какого числа получается? 20?
0: Выставка будет до 18 октября. И практически каждые выходные у нас запланированы экскурсии по выставке. А часть экскурсии будут проводить сотрудники отдела просвещения.
2: Ну что ж, до 18 октября выставка работает. Роза Люксембург, 18. И на этом будем на сегодня прощаться. В студии Радиофорум мы говорили сегодня о выставке, которая проходит в Музее наивного искусства «Остров Тарабаровых. Наив». И не только. С вдовой Сергея Тарабарова, коллекционера наивного искусства, одного из первых галеристов в России, Евгенией Черепниной и заведующей отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Еленой Тимошенко. Спасибо, что нашли время.
0: Ждем в музее.
1: Приходите на выставку. Будет очень интересно.
3: Интервью на 104.5 FM.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
4: Кто твоя бести?
5: А гэтсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с Радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
7: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
6: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардир крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
8: Крокодило, крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
6: В битвах крокодилу помогает его брат, бомбамбини-гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг-Сахур – полено с бейсбольной битой. Злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена – танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина-капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалала-тралала, да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
8: Балерина-капучино. Ми-ми-ми-ми. È la moglie di Cappuccino-assassino.
6: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира-крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира-голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
3: «Не то слово». Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагизова.
3: Рынок труда.
9: Свердловская область заняла 17 место в рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства по итогам первого полугодия. Лидерами рейтинга стали Татарстан, Башкортостан и Амурская область, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
10: Медианная предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 79 400 рублей, и это более чем в 4 раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 18 800 рублей. Уровень безработицы в Свердловской области составил 2,2%. При этом 9,5% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами региона.
9: В топ-5 также вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва заняла 9-е место в рейтинге.
3: Налоги.
9: ФНС доначислила 16,3 миллиарда налогов, пений и штрафов по итогам проверки в первом полугодии. Было проведено 60 выездных проверок крупных плательщиков. В два раза больше, чем годом ранее, следует из свежих данных службы, с которыми ознакомились «Известия». Доначисленных практически втрое больше прошлогодних. Почти 6 миллиардов рублей крупнейшим налогоплательщикам ФНС относят компании с годовым доходом свыше 35 миллиардов рублей. Доначисления возникают, когда инспекторы находят неуплаченные налоги. Причиной могут стать ошибки в декларациях, заниженные базы по доходам, незаконное дробление бизнеса или неправомерное применение льгот и специальных режимов. Помимо самой недоимки, компании начисляют пени за каждый день просрочки. Штраф обычно составляет 20% от неуплаченной суммы, а если ФНС докажет умысел – 40%.
3: Бизнес-статистика.
9: Годовая инфляция в России замедлилась. Индекс потребительских цен с начала года по 7 сентября составил 104,72%. Об этом говорят данные Росстата. За первую неделю сентября инфляция составила 0,05%, а с начала месяца также 0,05. Для сравнения, в сентябре прошлого года инфляция за месяц была выше 0,34%, а с начала года 4,29%. Таким образом, текущий годовой показатель превышает прошлогодний на 0,43% пункта. За первую неделю сентября заметнее всего подорожали куриные яйца, гречневая крупа, пшено, сахар, песок, соль, мясо кур и рыба мороженая, хлеб и макаронные изделия. При этом плодово-овощная продукция в среднем подешевела на 1,8%. Лидеры снижения – белокочанная капуста, морковь, картофель, репчатый лук, яблоки. Подорожали огурцы, бананы и помидоры. Снизились цены на консервы мясные для детского питания, колбасы, сосиски и сардельки, сыры, печенье, свинину и творог. Из непродовольственных товаров заметно подорожали смартфоны, телевизоры, легковые автомобили. Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо практически не изменилось. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
2: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
3: Кроме того,
2: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал», не больше, не меньше, по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу 3 спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
3: И еще.
2: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представит на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона, спектаклем «Дом», Коляда театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
11: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится. В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
12: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Воловичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать, литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарна Лотоцкая, отчим, писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека, в гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Воловичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Волович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Волович дал нашей радиостанции в 2012 году.
13: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, с колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы. Но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот, к нашему сознанию.
12: Виталий Волович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
14: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных, лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный, и перед этим столом в обратной перспективе маленький пьеро грустный со скрипочкой. Воловичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом, артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
12: Да, мы Воловича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Воловичем дружили семьями.
15: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
12: «Элегантский пан» проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го. И стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда. Будет вечно.
13: Мне даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, господи, какое счастье, я успел.
3: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
16: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ФАВ. Пишется F-A-W. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
17: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
18: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
19: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
20: Добрый день. Центробанк сегодня проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом «Бизнес онлайн», считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14%, либо чисто символически снизит ее на 0,25%. Оснований для более резкого смягчения или повышения ставки эксперты пока не видят. Сейчас ставка 14%, на этом уровне она находится с 27 июля. Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области. Об этом сообщил утром губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. О подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотников, напомнил глава региона. Сегодня в Екатеринбурге начался международный фестиваль молодежи. В город съехались делегации из 190 стран мира. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км в час, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает «Е1». Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
21: Информация на правах рекламы.
22: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
23: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
24: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Повтор программы.
26: Скажем так.
27: Скажем так.
26: Скажем так.
27: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
26: Как скажете.
28: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, добрый день.
29: Добрый день.
28: Сегодня мы будем говорить про забавные, оригинальные, необычные географические названия. Поводом стало то, что их перечень обнародовал Росреестр. И по данным государственного каталога географических наименований, лидер по количеству нестандартных, но здесь нужно оговориться с точки зрения обычного человека, нестандартных названий стала Воронежская область. В том числе, да. 22 населенных пункта. Например, что там есть Плясова, Китаева, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракина, Тройня и Хреновище. Курганская область, 14 населенных пунктов, как бы забавных, как бы насчитали. В Курганской области есть, кстати, Камчатка, деревня, кто-то называет дворцы, а кто-то знающий дворцы. Так вот, там, где обычный человек улыбнется, лингвист строго скажет...
29: Ну, лингвист в ряде случаев строго скажет, что давайте сначала выясним, с чьей точки зрения это забавно.
28: А что смешного здесь, скажет, например, Елена Березович, да?
29: С точки зрения местного жителя и вообще того, кто... Ну, знает, так сказать, русский язык, в целом ряде случаев совершенно ничего забавного нет. Вот, допустим, название Дракина. Оно появилось вовсе, значит, не потому, что там происходили драки, а потому, что это образовано от существительного драка, семантического диалектизма. Сейчас я объясню, что это. Совершенно другим значением. Это вообще очень старый, архаичный термин, выводящий нас на древние способы обработки земли. Это подсечно-огневое земледелие, термин «драка», вот он к этому относится. Когда вы сначала проходите и раздираете лес, освобождаете от леса пространство, вырубаете его, потом вы его сжигаете, и потом вы на этом месте, значит, пашете и там...

0: Может быть, это местность, где много глины.
1: Вот, то есть фонетическая замена на самом деле могла произойти на
0: Зоне. Могла быть фонетическая, то есть это могла быть какая-нибудь глинка, глинуша. Все на свете могло быть. Угу. Вот эти самые дворцы, это тоже совсем иное. Значит, никакие дворцы там, значит, не стояли. Здесь корень двор. Вообще, что такое дворец? Дворец – это место, значит, которое на месте, ну, извините за такую тавтологию, место старого княжеского двора, где князь принимал, предположим, дань, там, ну, проживал со своей дружиной, останавливался и так далее. Но крестьянский двор абсолютно того же корня.
1: Только ассоциации со временем изменились, и дворец – это как синоним роскоши. И я представляю, когда местные видят реалии, вспоминают слово «дворец», и сочетание несочетаемого может происходить. Сознание.
0: Да, здесь другое ударение. Понимаете, получается, что мы, считая, что это все забавно, вот эти примеры, мы смотрим на систему совершенно с другой стороны. А точно так же, ну, мало ли, может быть, наш, значит, литературный язык кому-то будет забавен.
1: Это, даже никто не сомневается. Вот еще любопытное название населенного пункта «Тройня». Я так понимаю, что это вовсе не из-за каких-то детей, которые родились.
0: Конечно, совершенно, значит, не связано с тем, что кто-то там, так сказать, родил тройню. Скорее всего, имеется в виду, что там какие-то три географических объекта. Может, три речки слились, пожалуйста, в этом месте.
1: То, что заставляет многих улыбнуться. Под Верхотурьем, уже ближе к нам, находится деревня Рассол. Так вот, взято это название от речки под названием Рассолка, а ее прозвали вовсе не потому, что кто-то с похмелья к ней ходил.
0: Ну, конечно,
1: там соливарный промысел.
0: Соливарный промысел, конечно. Или какая-то солоноватая вода могла быть, и благодаря этому в другом месте назвали, значит, Рассолом. Пожалуйста.
1: Разнообразные названия рек, озер, ручьев, пьяное болото. Ручей Похмельный, река Кабачок. Это к чему?
0: Вот кабачков на русском севере очень много, и на Урале кабачков бешеное количество.
1: Это не те, которые по осени носят «возьми у меня, пожалуйста, девать некуда». Другое, в смысле, заведение кабачок.
0: Это, как правило, места, где просто вкусная вода, и ты, допустим, шел-шел, дошел до этого кабачка, значит, напился и пошел дальше. То есть там можно пить воду в кабачке.
1: Но это версия.
0: Допустим.
1: Это, как говорится, это не точно. Это же просто выстроенная версия, я так понимаю.
0: Нет, почему выстроенная версия? Видите, когда какое-то название многократно повторяется, и мы его собираем с мотивационными контекстами, ну, когда информанты, значит, объясняют.
1: То есть,
0: да?
1: Это информация от местных жителей, которые
0: конечно,
1: еще помнят.
0: От местных жителей, которые пользуются этим, значит, ручейком, чтобы брать там воду, и говорят, что вот в кабачке-то вкусная вода, а вот там, если рядом течет, значит, рассол, то ты ведь не будешь там пить, правильно? Ну, в нормальном своем состоянии. Я, кстати, еще вот знаете, что хочу сказать? Ведь вот все это выводит нас на проблему восприятия, которая очень личностна. Я помню, для меня было очень серьезным, так сказать, уроком ситуация, когда я совершенно, значит, молодой преподаватель, буквально там чуть не первый раз зайдя, так сказать, в аудиторию на ИСТФАКе, проводила пару, ну, исторический факультет, проводила очень хорошие группы, надо сказать, они там многие стали сейчас тоже там учеными, преподавателями, тогда они были первокурсниками по древнерусскому языку.
1: Сколько значит, смеха было, сколько радости, нет?
0: Да нет, вроде нормально как-то сидели, все воспринимали. Вдруг попался контекст, что вот там Кий был перевозчик. Ничего в этом контексте вообще нет. Группа вдруг хохочет до состояния какого-то, ну, просто обморока. Я вплоть до того, что думаю, что, может, тут на мне что-то не то надето, я что-то не так сказала.

0: оказалось, ну, простейшая причина вот этого смеха для школьников, ну, в данном случае студенты, младшекурсники, просто-напросто у них в группе был мальчик по фамилии Перевозчиков, по прозвищу Перевозчик. Поэтому, когда они встретили контекст, что Кей был перевозчик, они давай смеяться. Ну, слушайте, это же обычная детская реакция.
1: Ну, и у взрослых есть детская реакция, которая может обидеть местное население. Вот, например, здесь в перечне, с которого мы начинали программу, да, да, значится село Übe, Республика Коми. Угу. У многих как раз вызывает улыбку такое странное название. Но не странное с точки зрения жителей, наверное, этой республики. Да, и обитателей села Übe.
0: Естественно, просто в коми языке возможны слова с начальным «ы». В русском языке невозможны слова с начальным «ы». Точно так же, как у нас, например, не было своего начального «ф», Федор, да? Не было. И имена, которые, допустим, значит, начинаются с начального «ф», нами могут восприниматься как, ну, какие-то забавные.
1: Скорее, когда-то воспринимались, потому что я не представляю человека, который будет смеяться над именем Федор.
0: Ну, да.
1: Или это очень редкие какие-то и странные люди.
0: Но вот и имя, например, Фефела, все, так сказать, будут воспринимать
1: из-за звукосочетаниями.
0: Что?
1: Из-за звукосочетания, пожалуй.
0: Да, из-за того, что здесь «ф» даже в удвоенном варианте. Вот. Ну и там еще люди могут задуматься над именами типа там, вот даже Федора там или Фёкла. То есть Федор, конечно, нет, а вот Федора, ну тут, понимаете, тут еще имеет значение редкость, да?
1: То вот есть, Федором чем ты... обычнее, тем менее смешно.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, в Коми есть еще деревня Чика, попавшая в этот реестр деревни, и она входит в муниципальное образование сельского поселения Брыкаланск. Тоже, возможно, у кого-то вызовет улыбку. Ну, кстати, по поводу буквы «Ч», это тоже своеобразно такая для кого-то смешная буква, хотя мы очень часто это не фиксируем в сознании. А частое употребление этой буквы у кого-то вызывает улыбку. На примере конкретной национальности.
0: Ну да, значит, надо сказать, что звуки «ч» и «ц» – это звуки довольно сложной природы. Они называются у лингвистов аффрикатами и предполагают слияние двух других звуков. Значит, это я не буду долго, так сказать, объяснять, но вывод из этого какой? Слова с особенно удвоенным «ч» или «ц» у нас воспринимаются как слова, ну, как минимум, экспрессивные. Вот представьте нейтральный ряд, там что-нибудь типа «чеча», «чуча», «чача», это там «цуцик» тот же, да? Вот, пожалуйста, вы ведь вряд ли пойдете, значит, называть там, ну, ребенка, предположим, каким-то таким именем, да? Потому что вы понимаете, что тут есть как минимум экспрессия. Эта экспрессия хороша, вот когда мы поем песенку «Чунга-чанга».
1: Почему нет анекдотов, например, ну, во всяком случае, я не слышала анекдотов про ненцев, но столько анекдотов про чукчей. Это
0: да.
1: Тоже благодаря фонетике.
0: Вот я очень верю в эту версию и ее, в общем, сама пропагандирую, что выделение именно чукчей среди народов Севера для, так сказать, русских, да, связано с тем, что русские очень экспрессивно воспринимают звуковой облик слова «чукча». Это первая причина. Вторая причина состоит в том, что само слово вызывает еще и более содержательные притяжения, такие вот аттракции, как мы говорим, к словам типа «чушь», «чужой», «чуть», «чуть». Это я имею в виду название народа. Вот там, значит, возьмите блоковское «чуть начудило, да мере намерило». Кстати, Блок здесь тоже, так сказать, использует такой, ну, такую языковую игру. Он привязывает начудило. Но это он специально, естественно, делает для такого вот эффекта.
1: То есть ваша версия заключается в том, что люди начинают улыбаться не потому, что так хорошо знают какие-то обычаи конкретного народа, а просто с такой совершенно детской непосредственностью смеются над словом.
0: Я уверена в этом, и вы можете особенно ну, наглядно это себе представить, если вы возьмете какую-нибудь пару. Пару вот слов, обозначающих одно и то же, близких вот в данном случае чукче по ну, семантическому, то есть смысловому своему, простите, содержанию. Прошу прощения, тоже такая тавтология. Это вот, допустим, такой пример. Я у студентов спрашиваю, какое масло скорее вот вы бы стали покупать в магазине? Если будет написано «финское масло» или если будет написано «чухонское масло»?
1: Второй вариант, разве что, если попробовать, или кто-то бы порекомендовал, но ассоциация понятна.
0: Конечно,
1: покупаем финское.
0: Конечно.
1: Большинство отвечает. Расскажите эту потрясающую историю, как одно очень известное, очень крупное издательство, наверное, не будем мы его называть, да, предлагал вам написать целый словарь с этнонимами. А вы отказались.
0: Не просто с этнонимами, а именно с производными от этнонимов.
1: То есть этнонимы – виды этнических общностей. А вам, да, на самом деле предложили, ладно уж, чего там скрывать, ксенонимы, да, описать?
0: Ну,
1: от слова «ксенофобия».
0: То есть производные от этнонимов, которые носят, как правило, очень и очень экспрессивный характер.
1: Для кого-то они шутливый, для кого-то оскорбительный.
0: Безусловно. То есть они, конечно, так сказать, яркие, интересные, их очень много. Причем в любом языке. Вот мои любимые примеры – это наименование тараканов, которые, значит, выстраиваются в целые, так сказать, ряды. Ну, в диалектной лексике, скажем, тараканы могут быть названы и шведами, и киргизами. Ну, самое распространенное – это прусак.
1: А, прусак вы имеете в виду?
0: Да. А дальше пошло. Дальше пошло, конечно. Причем это не только русский язык. Естественно, это же универсалия. У нас по всей Европе, допустим, я, значит, подозреваю, что и шире, но просто сама владею именно, так сказать, информацией насчет, так сказать, Европы. Многие народы называли соседей тараканами, а те их в ответ тоже, естественно, тараканами, но придумывали для тараканов этническое обозначение.
1: Да. Какое? И вы отказались от этой интереснейшей, безусловно, работы.
0: От этой интереснейшей работы, потому что я считаю, что такое издание, ну, в виде исследования, можно сделать и нужно сделать для узкого круга специалистов, но издавать это
1: для широкого круга нельзя?
0: Да, для широкого читателя, массово и так далее, ни в коем случае нельзя, потому что будут многочисленные обиды. А для узкого круга специалистов мы такие вещи, конечно, делаем. Издаем, безусловно. Ну, а что? А
1: доступ тоже узкого круга? То есть обычный человек в интернете этого не найдет в большом количестве?
0: Ну, если он догадается посмотреть в такую-то академическую книгу, где все непременно будут такие-то комментарии, угу, естественно, исследования и типология, то есть демонстрация, что это в разных, значит, языках происходит. И тут, знаете, можно так вспомнить вот эти многочисленные ситуации, когда кому-то очень понравился шарж, Иксу понравился шарж на Игрека, а когда Иксу видел шарж, значит, на себя, он слегка обиделся. То есть, когда ты это пишешь в виде исследования и показываешь, что и ты можешь обидеть другого, и он тебя может обидеть, что это, так сказать, массовое явление, вот это уже будет проще. А в противном случае мы ведь знаем, что, скажем, Дума Чукотского автономного округа была недовольна тем, что слово «чукча» в обидном значении попало в такой, ну, в словарь, значит, русского литературного языка.
1: То есть там первое значение просто было дано нейтральная национальность, второе из серии грубая. «Наивный». Слишком наивный человек, дальше уж не буду продолжать. Да, но я думаю, что мы как-нибудь соберемся с духом и выпустим обязательно программу, которая будет посвящена этнонимам.
0: Да, конечно.
1: Я думаю, что это очень интересно будет. А сейчас мы вернемся все-таки к занятным. Давайте даже не забавным, не смешным, а просто занятным для кого-то географическим названием. И ведь в этих занятных названиях действительно обыгрывались даже человеческие трагедии, если вспомнить Некрасова, поэму «Кому на Руси жить хорошо».
0: Ну да, все вот эти деревни, то там у него, значит, Неелово, Горелово, понятно,
1: Заплатово-Дырявино.
0: Да, Заплатово-Дырявино. Когда он это собирает концентрированно, то это выглядит, ну, слегка забавно, хотя, конечно, в общем-то, ничего забавного в этом нет. И, кстати, заметьте, что в конце 19 века, начале 20-го эти темы очень подчеркивались теми, кто писал о простом народе. Возьмите псевдонимы Максим Горький и Демьян Бедный.
1: Так, в лоб, но тем не менее. Но при этом, наверное, нельзя сказать, что все люди, которые называли места, где они живут, или если они рядом с этим местом живут, обязательно именовали эти места со звериной серьезностью. Чувство юмора ведь тоже свойственно многим этим наименователям. Вот, например, любопытное, вот на Русском Севере мы за эфиром с Еленой Львовной, я уже к слушателям и зрителям обращаюсь, мы поговорили, даже на Русском Севере увечья обыгрывались, которые можно получить в той или иной местности. Буквально несколько примеров.
0: Ну да, вот юмора в географических названиях очень много, и этот юмор всегда сопровождает народную жизнь, мы это прекрасно знаем. Вот я приведу такой пример, модель, которую я очень люблю. Эта модель, значит, обозначает географические объекты, где есть какая-то, ну, вода.
1: Погодите, но мы же обещали про увечья. Например, мне очень понравилось ручей Глазобитный.
0: А,
1: почему,
0: ну давайте,
1: он так был назван?
0: Да-да-да, простите, это я что-то, значит, наверное, как-то задумалась. Значит, ну вот насчет, так сказать, увечий. Пожалуйста, читаю. Вот, значит, урочище «Не ударь голову».
1: Прям, как говорится, в одно слово с маленькой буквы. Ну, не с маленькой, конечно, в одно слово.
0: Да-да-да. И вот, значит, информант, который нам про это, так сказать, рассказал, он комментирует: там подъем из оврага, и сосна росла. Не пригнешься, голову ушибешь. Вот поэтому и назвали.
1: Река Курослепка. Почему так назвали? Курослепка. Потому что там куры слепли. Бывало, зайдут в эту реку, и все. И к офтальмологу. Нет.
0: Да нет, вот они объясняют. Тоже гиблое место. Пешком туда ходили, глаза можно выколоть у кусты. Имеется в виду, и ты станешь слепой, как курица вечером. Из этой же серии там какой-нибудь покос полуглазый, то есть с полыми глазами ты, значит, останешься. Из этой же серии ручей Глазобитный. Тоже вот течет где-то, где ветки в глаза, да, и ты можешь, если будешь, значит, неаккуратен, то вот. Так же, как предупреждают, что там-то и там-то ты можешь сломать ноги. Вот, пожалуйста, значит, ручей Дери-нога или урочище Костоломиха, поляна Костоломная, покос Кривоногая.
1: Предупреждение. Я нашла название поселка недалеко от города Артемовский. Не зевай, я думаю, что многие наши слушатели в курсе.
0: Да,
1: не зевай.
0: Станция.
1: Там, да, но есть легенда, я не знаю, насколько это правда, что действительно так назвали конкретный поселок из-за того, что железная дорога рядом, и когда поезда раньше не делали остановки, якобы машинисты, снижая скорость, кричали пассажирам: не зевай, чтобы они, улучив момент, смогли спрыгнуть с поезда. Это легенда. Но, может быть, конечно, в ней есть доля правды. Так вот, вы уже начали говорить про любимую тему, которая называется «наивная метрономия». Что это такое?
0: Ну, когда производятся какие-то измерения, так скажем, в кавычках, значит, измерения пространства, тоже какими-то такими шутливыми способами. Можно, и, значит, измерять длину, и вот мы часто, когда сидим с бабушками, значит, записываем географические названия, я спрашиваю, ну, сколько примерно до этого объекта? Она говорит, да, значит, черт мерил, да веревка порвалась, понятное дело, что, значит, никто там точно ничего не измерял. Но это длина. А вот как измерить глубину? И вот тебе нужно предупредить, что ты переходишь через этот овражек, этот ручеек, этот ложок, предположим, и там вода, там сыро, поэтому тебе нужно снять, пардон, штаны, потому что воды тебе по пояс будет, да? И вот тут есть целая такая подборочка у меня, это я подбирала по Уралу и по Русскому Северу. Скажем, безоштанница, безоштянка, безштанница, это вот надо снять штаны, как вы понимаете, белогузиха, то есть тоже надо, значит, раздеться и гуску обнажить тем самым, гологузка, голо, дальше слово на букву «Ж»,
1: И это мы еще не дошли до нецензурной лексики, которой достаточно в наименованиях разных
0: бывает,
1: объектов.
0: Бывает,
1: именно
0: ну, не
1: поэтому.
0: То, чтобы очень много, но бывает, конечно. Ну вот, скажем, плохое слово, ну в смысле плохой корень, и дальше там мойка. Угу. Имеется в виду тоже, что ты переходил через, так сказать, речку, и вот вода достигла там этого уровня.
1: Еще про название населенных пунктов. Не знаю, насколько с юмором в Свердловской области назвали или по какой-то другой причине город Новый Лялей, а есть еще и поселок Старая Ляля. Объяснение есть, почему?
0: Ну, вот это тоже такое восприятие юмористическое, так сказать, исключительно внешнее, потому что на самом деле тут...
1: Там вообще не смешно, если верить популярной трактовке.
0: Смешного. И вообще нужно иметь в виду, вот я предупрежу, что, как правило, старые названия рек и населенных пунктов, старые, да, на территории вторичного заселения... А мы живем на территории вторичного заселения, да? Это название, конечно, не из русского языка, да? Вот. Слово «ляля», ну, вообще вот «ляля» – это что? Это у нас правый приток Сосевы, да? Оно, скорее всего, из мансийского языка, потому что в старину по «ляле» жили манси. Вот. В мансийском языке есть слова «ляль», «ляльт», ну вот они образуют группу со значением «враг», «противник», «идти навстречу», да, вот, ну, наперерез, так сказать, да. То есть, скорее всего, там предполагалось какое-то сражение с представителями другого там этноса, племени.
1: То есть к младенцам никакого отношения это название
0: отношения
1: не имело.
0: Наоборот, наоборот.
1: Ну, кстати, смотрю дальше, что есть в разнообразных реестрах и конкурсах. Например, когда-то портал Турстат составлял свои реестры забавных названий. В 2020 году этот рейтинг возглавил рейтинг самых веселых и смешных названий населенных пунктов. Краснодарский край, на первом месте хутор, веселая жизнь. Бог знает, почему так назвали, но есть, например, из этого реестра деревня Жадина, это Новгородская область, и село Лох из Саратовской области. Вот видите, у нас все равно в любом случае непроизвольную улыбку это вызывает.
0: Ну, конечно.
1: А каково жить вот там вот? Может быть, они уже привыкли. Ну, то есть, если ты наделен такой функцией, наименования сейчас в современном мире, тебе нужно очень и очень многое предусмотреть, не так
0: ли? Безусловно.
1: По каким критериям нужно называть населенные пункты сейчас, в 21 веке, сидя, например, в комиссиях по наименованию?
0: На тебе огромная ответственность, и ты должен быть, ну, более чем хорошим профессионалом. Ведь не случайно еще с античности функция номинатора передавалась, значит, ну, особому такому лицу, номатету. И его деятельность, причем этот, значит, номатет обладал, конечно, сверхъестественной властью, это, ну, что-то вроде бог, демиург, творец, да, его деятельность еще и контролировалась диалектиком, который проверял, правильно ли номатет назвал, вот по представлениям древних.
1: Как упростила жизнь, не правда ли? Так.
0: Вот, поэтому представить, что просто сидит там тетя Катя где-нибудь, значит, технолог, или она просто, значит, эта тетя какая-нибудь, заместитель главы там, значит, администрации или еще кто-нибудь, и первое попавшееся, значит, название вот пишет на карту. Это нельзя себе представить.
1: А представим себе, что конкретная тетя Катя очень хочет быть профессионалом. Какими критериями она должна руководствоваться?
0: Ну вот в контексте той темы, которая сейчас перед нами, тетя Катя должна подумать, не вызывает ли название негативных реакции.
1: А скажет, есть, она, так что вы, сколько людей, столько и мнений, всегда кому-то что-то там не понравится.
0: Ну да, но ей нужно думать в данном случае не о том, что, предположим, она вот использует какой-нибудь звукокомплекс, и вдруг в сознании народов Полинезии это вызовет, значит, юмористическую реакцию.
1: Это нет. Бог с этим. Главное, чтобы бог местные не возмутились.
0: Она должна думать, естественно, о русском языке.
1: То есть звукосочетание, где много ч, ща,
0: ну, допустим,
1: мы исключаем?
0: Плюс смысловые, значит, негативные ассоциации, конечно.
1: Но это в первую очередь, наверное. Нежелательные ассоциации, как когда-то, например, у нас была в городе улица Водочная, ныне Мамина Сибиряка.
0: Да,
1: хотя что
0: да,
1: такого?
0: Да,
1: но, тем
0: да,
1: не менее, да. Входит в перечень нежелательных ассоциаций.
0: Ну, входит, конечно. Улица Панельная ведь тоже, когда номинировалась, никто, значит, не подумал, что фраза «я живу на Панельной» может вызвать улыбку.
1: Еще как, да. Если уж говорить о беспощадном нейминге, мы тоже за эфиром с вами вспоминали сауна «Армагеддон».
0: Да,
1: зато
0: да.
1: Честно.
0: И, ну, и, конечно, вот мой, так сказать, любимейший пример, да еще потому, что это была сеть. Сейчас ее вроде бы нет. Это вот
1: не слышала,
0: сеть,
1: чтобы сейчас. Да,
0: Медея. Да? Причем товарищи, вот, по-моему, мы даже уже, значит, обсуждали, но это вот не грех повторить. Товарищи-номинаторы имели в виду, что это вызывает ассоциацию с медициной.
1: А у меня бы вызывало название Горгона. Горгонушка, почему? Там змеи – символ медицинский. Чем Горгона хуже Медеи? Ну, что-то как-то, мне кажется, никто не додумался. Потом, еще, наверное, возвращаясь к фонетике, нужно смотреть на звукоряд и на длину слова. Это тоже должно удобно произноситься. Привет, любимая улица Карла Либкнехта. И Долорес и Барури сюда же.
0: Да. Да. Сюда же Исаака и Ванцетти, естественно. А Карла Либкнехта и Розы Люксембург, если учесть, какое количество, значит, этих улиц и как они массово появились после гибели, значит, этих двух революционеров по всей стране, и появились они в том числе в деревнях, вот можно себе представить, как сложно это было воспринимать.
1: А мне другое интересно, как переделывались эти названия в деревнях? Потому что люди, они под свой язык подгоняют названия. Это,
0: да,
1: конечно, занятная
0: штука. Да, и я могла когда-то даже приводить пример, что мы в Белозерском районе Вологодской области встретились с тем, что вот там говорили, ну вот пойдешь в сторону Карлы.
1: Это была улица Карла Либкнехта?
0: Это деревня целая, а деревня была названа по колхозу. Карла Либкнехта. Вот. И, естественно, Карла, Карлы там, Карлу и так далее, никто уже не знал, что там. Нет, ну как, кто-то знал, понятно, что у людей в паспорте было записано более полное, так сказать, название.
1: Что вот делать, интересно, людям, которые периодически ощущают на себе все эти стрелы шуток, но при этом их населенный пункт не переименовывают. Что делать таким людям?
0: Ну.
1: Мне кажется, ответ однозначный – расслабиться и гордиться.
0: Конечно, конечно. Да, все и так, значит, расслабляются и гордятся. Более того, понимаете, язык ведь все расставляет по местам. Вот мы же уже касались того, что слово «Санкт-Петербург» не употребляется в разговорной речи. Это немножко другая тема. Тут дело не в каких-то, значит, нежелательных ассоциациях. Тут дело в фонетической сложности.
1: Ну, тогда зачем так далеко ходить? Берем Екатеринбург. Но здесь, конечно, очень много сломано копий по поводу, как же сокращать удобно наш город. Кого-то оскорбляет ЕКБ, кого-то оскорбляет ЕКАТ, а кто-то вообще по старинке называет наш город Свердловском. Но что касается гордости, не устаю приводить этот пример. Мой любимый поселок в Ленинградской области, поселок Мартышкино. С прекрасной историей, там многие известные люди жили, Кипренский, Репин, Левитан, Шишкин, свои мордвиновские дубы написал там, и Дюма старший останавливался, и жители этого замечательного поселка с гордостью себя называют мартышане и мартышанки, и совершенно им не стыдно.
0: Не стыдно. Ну, кстати, это ведь может еще как, значит, решаться. Во-первых, все-таки происходит переименование. Так же, как человек с фамилией, которая вызывает нежелательные ассоциации, может пойти поменять фамилию уж, если на то пошло. То есть, если совсем тебе, значит, не в моготу, ну, да, ты идешь и делаешь это.
1: И ты не попадаешь в тот самый веселый реестр, о котором мы сегодня вам рассказывали. Все на этом. Спасибо большое, Елена Березович, в программе, скажем так, на Радиофорум. А видеозапись этой программы вы сможете найти на странице Радиофорум ВКонтакте, Радиофорум 104.5. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Скажем так. Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
3: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в восьмой раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
2: Кроме того,
3: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал», не больше, не меньше, по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
2: И еще.
3: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках: в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Рынок труда.
4: Свердловская область заняла 17 место в рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства по итогам первого полугодия. Лидерами рейтинга стали Татарстан, Башкортостан и Амурская область, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
5: Медианная предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 79 400 рублей, и это более чем в 4 раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 18 800 рублей. Уровень безработицы в Свердловской области составил 2,2%. При этом 9,5% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами региона.
4: В топ-5 также вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва заняла 9-е место в рейтинге.
2: Налоги.
4: ФНС доначислила 16,3 миллиарда налогов, пений и штрафов по итогам проверки в первом полугодии. Было проведено 60 выездных проверок крупных плательщиков. В два раза больше, чем годом ранее, следует из свежих данных службы, с которыми ознакомились «Известия». Доначисленных практически втрое больше прошлогодних. Почти 6 миллиардов рублей крупнейшим налогоплательщикам ФНС относят компании с годовым доходом свыше 35 миллиардов рублей. Доначисления возникают, когда инспекторы находят неуплаченные налоги. Причиной могут стать ошибки в декларациях, заниженные базы по доходам, незаконное дробление бизнеса или неправомерное применение льгот и специальных режимов. Помимо самой недоимки, компании начисляют пени за каждый день просрочки. Штраф обычно составляет 20% от неуплаченной суммы, а если ФНС докажет умысел, 40%.
2: Бизнес-статистика.
4: Годовая инфляция в России замедлилась. Индекс потребительских цен с начала года по 7 сентября составил 104,72%. Об этом говорят данные Росстата. За первую неделю сентября инфляция составила 0,05%, а с начала месяца также 0,05. Для сравнения, в сентябре прошлого года инфляция за месяц была выше 0,34%, а с начала года 4,29%. Таким образом, текущий годовой показатель превышает прошлогодний на 0,43% пункта. За первую неделю сентября заметнее всего подорожали куриные яйца, гречневая крупа, пшено, сахар, песок, соль, мясо кур и рыба мороженая, хлеб и макаронные изделия. При этом плодово-овощная продукция в среднем подешевела на 1,8%. Лидеры снижения – белокочанная капуста, морковь, картофель, репчатый лук, яблоки. Подорожали огурцы, бананы и помидоры. Снизились цены на консервы мясные для детского питания, колбасы, сосиски и сардельки, сыры, печенье, свинину и творог. Из непродовольственных товаров заметно подорожали смартфоны, телевизоры, легковые автомобили. Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо практически не изменилось. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Что такое свага?
6: В чем разница между нормисом, Гуфом и Офником.
2: Кто твоя бести?
6: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
1: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала-тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
7: Tra-la-lero, tra-la-la, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio Merdardo a giocare a Fortnite.
1: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
8: Бомбардиро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
1: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг Сахур, полено с бейсбольной битой, злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалала-тралала, да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
8: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. È la moglie di Cappuccino Assassino.
1: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира Голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
2: «Не то слово». Место встречи – Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
3: Фестиваль «Бит Уикенд» проходит сейчас в Ельцин-центре. И сегодня в программе фильм «Твигги». Перед показом состоится паблик-ток «Свобода или новая норма? Как Твигги изменила представление о красоте?». В 1966 году новая короткая стрижка превратила 16-летнюю англичанку Лесли Хорнби в Твигги, первую в истории супермодель и лицо целой эпохи. Фильм рассказывает не только о ее стремительном взлете, но и о ее не менее насыщенной жизни после ухода из мира большой моды. легкий, обаятельный и полный архивных сокровищ портрет женщины, которая не стала заложницей собственного мифа. Начало показа сегодня в 19 часов, входной билет стоит 500 рублей.
2: Кроме того,
3: 13 сентября в афише фестиваля фильм о модельере Джорджо Армани, сделанный в Милане, история Армани и итальянской моды. Это фильм-портрет Армани, человека, который изменил мировую моду, превратив Милан в ее столицу. Фильм собирает историю бренда через закулисье, архивы и голоса индустрии, показывая, как его эстетика повлияла на кино, дизайн и вообще представление о современной элегантности. В программе фестиваля «Beat Weekend» также фильм о возмутителе спокойствия рэпере Канье Уэсте, документальный хит о бетоне и о чемпионате по приготовлению овсяной каши. Полную афишу можно найти на сайте Ельцин-центра.
2: Концерты.
3: Завтра, 12 сентября, в Ельцин-центре состоится концерт Германа Мархасина и Богдана Королька «Гласность». В программе сочинения Филиппа Гласса и современных российских композиторов Валерия Арзуманова, Глеба Лукомца, Романа Цепышева. «Гласность» — это звуковой атлас эпохи перестройки и рождения новой России. Музыкальный портрет постсоветского человека. Программа «Гласность» придумывалась к закрытию выставки «Два президента» о Ельцине и Горбачеве. Сначала была музыка, прекрасные пьесы, которые давно просились в концерты из цикла «Новая музыка», рассказывает Богдан Королёк. Это даже не портрет эпохи, а потоки света, которые идут из прошлого и освещают жизнь современных россиян до сих пор. «Мы постоянно играем музыку эпох, которые не застали», — говорит Герман Мархасин. «И в этом прелесть музыки как языка. Она дает нам узнать, понять другое время, людей и их переживания». Конец цитаты.
2: И еще.
3: Экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах» 19 сентября пройдет в Ельцин-центре, и она будет посвящена Раисе Горбачевой. Горбачева – первая леди СССР. Она была невероятно популярна за рубежом, но не имела признания и поддержки на родине. Возможно, потому что она впервые вышла из тени своего мужа, создала особый образ первой леди – активной, прогрессивной, современной женщины, у которой всегда есть свое мнение. Раиса Максимовна училась в МГУ, там же встретила свою любовь – Михаила Горбачева. Ее судьба тесно переплетена с историей страны в эпоху перемен. Тяжелым потрясением для Раисы стал августовский путч, а затем болезнь. Ее не стало 20 сентября 1999 года. Участники экскурсии вместе со специалистом музея Бориса Ельцина Дарьей Кунгуровой постараются глубже понять личность этой женщины, ставшей уникальной фигурой для своего времени. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи – Ельцин-центр. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
9: Джили. Второй вариант – «Дзи-ли». В переводе с китайского название марки означает «сладкая жизнь». «Джили».
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
10: В эфире «Люди Урала». О выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские писатели в истории России.
11: Жил в нашем поселке старик один по прозвищу Коковани. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку.
1: Какой советский ребенок не помнит эти строки? «Серебряная копытца», 1977 год. Фрагмент мультфильма по мотивам сказа Павла Бажова. О знаменитом писателе сегодня и пойдет речь. Его биография могла бы лечь в основу безумного триллера, хотя ее начало не предвещало приключений. Бажов родился в 1879 году в семье рабочих Сысертского завода. До революции мирно преподавал в духовных училищах Екатеринбурга и Камышлова. Учил дочерей священников алгебре и русскому языку. Счастливо женился, кстати, на одной из своих учениц. Стал главой большой семьи, в которой было семеро детей. Впоследствии выживут только трое. Революции скромный учитель, сочувствующий эсерам, принимает как способ борьбы с социальным неравенством. Становится камышловским городским головой, уездным комиссаром просвещения, вступает в Красную армию, едва не погибает от рук белогвардейцев в Перми, воюет в партизанском отряде. Бесконечно сражается и бесконечно пытается выжить. Павел Бажов был из тех, кого называют верными ленинцами. Храмы, вопреки слухам, не взрывал, но в продразверстке участвовал. И все равно в 30-е годы у него дважды отбирали партбилет. Первый раз обвинили в накрутке партийного стажа из-за доноса литератора, произведение которого Бажов, как редактор издательства, не пропустил в печать. Ну а второй – из-за книги о гражданской войне. Бажов упомянул там героев, впоследствии попавших под репрессии. Эта история оставила его без работы и денег. Успех к писателю пришел поздно. Ему было 60 лет, когда издали «Малахитовую шкатулку». Книга понравилась Сталину, и автор получил, казалось бы, все, о чем мог мечтать советский литератор. Не только сталинскую премию. Возглавил Свердловское отделение Союза писателей, позже журнал «Уральский следопыт». Стал депутатом Верховного Совета. «Шкатулку» перевели на 70 языков, включая китайский и японский. Рассказывает младшая дочь писателя Ариадна Бажова.
12: Первый сказ, который он захотел нам прочесть, это был «Медной горы хозяйка». Прочитать спокойненько, немножко тревожить маме и мне. И спросил, ну как? Я сказала, здорово, очень интересно, но ты не мог бы все это изложить обычным языком. Он посмеялся и объяснил, что сохранять историю страны надо при этом бережно относиться к слову.
1: Сказ Бажова – это альтернативный вариант истории Урала с точки зрения простого рабочего, сдобренный магией и знаменитыми диалектизмами. Знаете, кто такие женопятики, углежоги? О скромности гения места ходили легенды. Уже на пике славы он по-прежнему жил в домике, в котором не было водопровода. Отказался от машины, ходил в старом пальто, возился в огороде. Когда власти узнали, что великий Бажов серьезно болен, сполошились. Он и остался бы дома, но не дали. Перевезли в Москву, в Кремлевскую больницу. Спасение удалось. Писатель скончался, когда ему был 71 год. Павла Бажова похоронили в Свердловске на Ивановском кладбище. На его могиле установлен памятник. Бородатый старик сидит на камне с неизменной курительной трубкой. Трубки были, наверное, единственной его слабостью.
2: Уральские писатели в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
13: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
15: Добрый день. В России запущена связь 5G, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, на первом этапе сервисы заработали в 16 городах, в частности, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Сети 5G запустили все операторы «Большой четверки». Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек. Как заявили в Минцифры, доступ к 5G в ближайшие время получат пользователи Android-устройств. В случае с айфонами решение зависит от компании Apple, отметили в ведомстве. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов. В Свердловской области 12 сентября, в День трезвости, запретят розничную продажу алкоголя. В магазинах будет действовать полный запрет. Ограничения не распространяются на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В России запрет на продажу спиртного в этот праздник ввели в 18 регионах. Кроме того, в отдельных районах Екатеринбурга этот запрет уже действует в период проведения Международного фестиваля молодежи, который стартовал в Екатеринбурге сегодня. Екатеринбуржцы назвали желаемый размер минимальной оплаты труда. Опрос провел сервис «Суперджоб». Екатеринбуржцы заявили, что их устроит МРОТ в 56,5 тысяч рублей. В то же время москвичи хотят 64 тысячи, жители Петербурга – 60. Самые умеренные запросы в Кирове, Волгограде и Ижевске – чуть более 50 тысяч. Напомню, официально минимальный размер оплаты труда в России с этого года составляет 27 093 рубля в месяц. Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. Об этом РИА сообщил посол Пакистана в Москве. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили и отметили, что речь идет о возобновлении полетной программы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
16: Информация на правах рекламы.
17: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
18: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Повтор программы.
21: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
22: В эфире «Радиофорум» на частоте 104.5 FM. Программа «Главный экспонат». Мы его делаем, эту, точнее, программу, делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. И у нас в гостях сегодня заведующая историческим музеем города Полевского и планетарием, филиалом Свердловского областного краеведческого музея, Ирина Сутягина. Ирина Григорьевна, рад приветствовать.
23: Добрый день всем.
22: Музей Полевского. В чем особенности? Краеведческий музей Полевского. Полевской постарше, чем Екатеринбург будет.
23: Да.
22: Да, да. Это уже как бы особенность.
23: Младший брат. Младше нас на 5 лет.
22: Ну, брат, ладно уж. Младший, старший. Но, тем не менее, вот в чем особенность музея, краеведческого музея Полевского?
23: Ну, начнем с того, что наш исторический музей расположен в историческом же здании. В этом году нашему зданию 110 лет. Оно было построено в 1916 году, разгар Первой мировой войны. Возводится кирпичное здание 3-го земского училища в Полевском заводе.
22: Купец построил.
23: Купец взял подряд. Алексей Степанович.
22: А по распоряжению?
23: Взял подряд, потому что строилось на деньги земства.
22: А, это земское прям училище, да, вот в прямом смысле этого слова. Ладно, это одна особенность. Еще какие особенности есть? Почему нужно ехать в Полевской посмотреть на... Или зайти в музей посмотреть на экспонаты
23: музея?
22: Да, не
23: только в Северскую Домну, знаменитый это бренд Полевского. Дело в том, что наш исторический музей расположен в исторической части города Полевского. Долгое время, и сейчас это прослеживается в нашем менталитете, город был разделен на северную часть и южную часть. И вот, собственно, непосредственно в южной части города, на историческом месте, на месте бывшей главной или большой улицы, и стоит наш музей. То есть мы возглавляем, можно сказать, старую часть нашего города. Именно поэтому.
22: Коллекция музея формировалась долго. Да, это же в 80-м году стали филиалом краеведческого музея, да? А до этого все-таки музей существовал.
23: А музей существовал как Народный Полевской музей краеведческий с 1967 года официально. Когда наконец-то в бывшем доме приезжих деревянное двухэтажное здание занял Полевской музей. Коллекция, конечно, формировалась задолго до этого. И один один из экспонатов нашего музея передал сам Павел Петрович Бажов. Книгу «Малахитовая шкатулка» с дарственной надписью.
22: Ну, чтобы было. Бажов много сделал для того, чтобы пополнялись фонды. В том числе в 1939 году, когда вышла «Малахитовая шкатулка», дети, как я понимаю, начали искать... сокровища, да, клады, и нашли, искать. Ну,
23: через
22: не в том...
23: Нашли, правда, не в том понимании, в каком хотели, но нашли.
22: Это вот как раз эти идолы горы Азов.
23: Это как раз склад с горы Азов, который включал и, по одной версии, бляху дракон, свернутый в кольцо, по другой версии, это волк, кусающий свой хвост, медное зеркало и, конечно же, знаменитые птицы-идолы, которые найдены были на горе Азов.
22: Это марийские?
23: Нет.
22: Вот иткульская культура – это что вообще такое?
23: Иткульская культура – это открыта была иткульская культура уже в середине 50-х, 60-х годов.
22: Археологи ее так наименовали.
23: Елизавета Михайловна Берсона с 49-го года у нас проводила раскопки. Она отнесла нашу археологическую культуру к Исетской, а потом уже выделена была спустя десятилетия иткульская культура. Мы считаем, что у нас на нашей Полевской земле жили и работали предки

0: как у любого руководителя, у меня, наверное, нет номера один. Я выделила бы для себя топ-3. Угу. Это птицеидолы. Это, конечно же, гумешевский малахит. Мы, наверное, об этом чуть поговорим поподробнее. Да. Да. Гумешевский малахит и самородная медь. Это все связано тоже с гумешками. И, конечно же, наши знаменитые витражи, музейные витражи.
1: Откуда?
0: Они были созданы в 1986 году тремя художниками, которые работали в художественном фонде. И это в концентрированном и очень ярком виде история Полевского, история легенд. Это наши достопримечательности, это, конечно же, история.
1: Это такая иллюстрация, получается. Тема.
0: Да,
1: все
0: да.
1: истории, потому что 86-й не так давно был.
0: Да. То есть это... 40 лет. Мы нынче 40 лет отметили нашим витражам, причем не просто так отметили. В этом году мы организовали и провели первый фестиваль витражного искусства «Витражная сказка». Ну, дай бог, не последний.
1: Надеюсь, да. Все-таки, ну, ваш... про гумешевский малахит начали говорить, что тянуть-то, давайте поговорим поподробнее, что
0: это такое. Без ложной скромности я скажу, что все-таки именно Полевской родина русского малахита. Со мной могут поспорить тагильчане, конечно же, но если мы вспомним историю, давайте все-таки придерживаться исторических фактов. 1702 год, открытие гумешек, да? Братьями Бабинными, а в Нижнем Тагиле в 1722 году, на 20 лет позже, было открыто месторождение. Это во-первых. Во-вторых, в 1783 году, если мне память не изменяет, была найдена и добыта, поднята из недр гумешек знаменитая глыба, полуторатонная. Она сейчас хранится в геологическом музее в Санкт-Петербурге. А ведь... Нижнетагильский малахит, он стал знаменит спустя почти полвека, 48 лет, то есть в 1835 году. То есть пусть не так долго, почти полвека, но мы держали пальму первенства. И надо сказать, что именно благодаря Алексею Федоровичу Турчининову, первому владельцу сначала Полевских заводов, а потом СССРских, СССРский горный округ, потому что Ильинские и Верхсессердские заводы построены были чуть позже. Так вот, благодаря Алексею Федоровичу Турчининову стал известен наш малахит.
1: Ну, Турчининов вообще основатель. Фактически, вот всего производства, которое, в том числе в Полевском...
0: Он подхватил то производство, которое было поставлено казной.
1: Угу. То есть он, ну, там сложная у него была история лично.
0: Да,
1: вот как
0: это
1: отражается в экспозиции музея? И, собственно, гумешка, то есть малахит, да, который там найден.
0: Я упомянула самородную медь и малахит. У нас очень хорошая минералогическая коллекция в музее. И ею мы гордимся. Очень много там как раз-таки из гумешек. Если говорить еще непосредственно про гумешки, вообще этот год он настолько богат на юбилеи. В этом году мы отметили 300 лет со дня рождения Козьмы Дмитриевича Фролова. Казалось бы, человек, который опередил свое время, он прославил Урал и Алтай, а на Урале, к сожалению, мало о нем кто знает. Но Козьма Дмитриевич родился именно в Полевском заводе в 1726 году.
1: Чем важен,
0: об этом человеке я могу говорить много. Чем он важен был? На Змеиногорском руднике он построил завод-автомат, который работал круглогодично. Очень много инженерных решений он там воплотил. Ну, он отметился и на гумешках. Два года, с 1746 по 1748 год, Козьма Дмитриевич со своим старшим братом Ананией работал непосредственно в гумешках, рудокопом. И всю подноготную, скажем так, человека, который робил в горе, Козьма Фролов знал. И всю свою жизнь он стремился к тому, чтобы облегчить труд тех самых...
1: Вот эти все нововведения, они были связаны с тем, чтобы механизировать добычу камня.
0: Верно.
1: Ну, любого. А причем, ну да, кстати, вот опять же, параллели со Змеиногорском, они важны, потому что это такая одна империя, тоже многие забывают, что вот вся эта горно-заводская цивилизация, не только уральская, она и алтайская в том числе.
0: Да.
1: Я сам с Алтая, поэтому...
0: Я хочу отметить, да... Браво Алтаю! Ведь после того, как Андрей Иванович Порошин приехал сюда на Урал, он знал о том, чем занимался Козьма Фролов в Березовском, на Березовском руднике. Он попросту забрал

0: нашего Козьму Дмитрича к себе на Алтай. И больше года длилась борьба за нашего Козьму Дмитрича. И только по указу Екатерины II она поставила точку в этом споре. Козьма Дмитриевич остался на Алтае.
1: А, кстати, почему так мало знают на Урале о нем? Почему не популяризируют? Потому что у нас много что... Ползунов, Урал, Алтай.
0: Кстати, про Ивана Ивановича Ползунова. Да. Они же учились вместе с Козьмой Дмитриевичем в горной школе, в горном училище. Mm-hmm. Правда, Иван Иванович на 2 года раньше закончил школу, но был на 2 года младше. И они пересекались в Барнауле. И о том, что Иван Иванович работает над моделью паровой машины, Козьма Дмитриевич, наш Козьма Дмитриевич, прекрасно знал.
1: Ну, в общем, да, вот эти вот пересечения,
0: почему?
1: Они подчеркнуты. Ну, про Ползунова говорят все, тоже борются, да, Алтай и Урал за звание, кто же родина Ползунова, да, настоящая. А почему про Козьму?
0: Ну, наверное, к нашему стыду, но мы исправляемся. В этом году мы провели большой круглый стол, причем он у нас был межрегиональным, потому что коллеги из Миногорского музея подключились к нам. Странно, но они засомневались в дате рождения Козьмы Дмитриевича, и в этом году они не стали так широко отмечать 300 лет. А на нашем круглом столе я продемонстрировала и показала документ, который подтверждает, что именно в 1726 году Козьма Фролов родился, и именно на Полевском заводе. Ну, я думаю, что мы исправимся. Мы исправим эту историческую несправедливость.
1: Ждем. Хорошо. Про гумешки. Все-таки что в музее?
0: Возвращаясь к гумешкам, я же не просто так сказала про юбилей Козьмы Дмитриевича. В этом году, благодаря реализованному проекту, у нас появился макет гумешевского рудника. Не 20 века. У нас тоже такой есть. А именно того времени, конца 18-го, середины 19 века, где показана технология добычи руды. Поэтому приглашаем.
1: Хорошо.
0: У нас появился новый экспонат.
1: Тогда вопрос, как устроен музей? Вот человек приходит в музей, да, покупает билет, и куда ему идти, что смотреть, на что он должен рассчитывать? Неважно, специально он приехал в Полевской, может быть, после нашей передачи специально люди поедут для того, чтобы и музей посетить, и окрестности.
0: Ну, ну что конечно, ждать? Он начнет, пройдет через центральный зал. В первую очередь ему бросятся в глаза, конечно же, наши витражи. И мы всегда начинаем с Бажовского зала. С того места, где мы рассказываем не только о Павле Петровиче Бажове, как он вообще оказался в Полевском. Мы же знаем, что Павел Петрович родился не в СССР, но Полевской – это родина сказов Павла Петровича Бажова. Поэтому мы проводим его в Бажовский зал. Можно сразу взглянуть в глаза Павлу Петровичу, потому что у нас есть бюст. Мы проводили консультации с искусствоведами, и нам сказали о том, что это копия с бюста знаменитого нашего скульптора Михаила Сажина. Смотрели,
1: где вы взяли бюст?
0: Городу.
1: А где вы этот бюст взяли?
0: Он был еще в Полевском народном музее.
1: То есть это вот из старой коллекции?
0: Думаю, что это, да, я думаю, что это... раньше же очень много делали бюстов и для школ в том числе, да? И это, скорее всего, отливка с тех же фондов художественных, которые в Свердловске, потом в Екатеринбурге.
1: То есть точная копия получается?
0: Ну, надеюсь, что точно.
1: Ну, если искусствоведы говорят, будем верить, в конце концов. Так, Бажовский зал.
0: И, конечно же, караулка дедушки Слышка, макет караулки дедушка Слышка. Мы не можем обойти эту тему, да, тему думной, тему тех 3 лет, когда Паша Бажев провел в Полевском заводе. Благодаря тому, что его отец Петр Васильевич Сверло Бажев был сослан. Он не любил, отец Павла Петровича, не любил Полевской завод. Мы сами знаем,
1: ну,
0: почему.
1: Будь сослан.
0: За свой, скажем так, за свой прямой характер, за свое крепкое слово. А вот Паша любил. Но он не сразу, конечно же, уже тогда учился здесь, в Екатеринбурге.
1: Но это 90-е годы 19 века.
0: Да, да, да. И он приезжал на каникулы в Полевской. Не сразу нашел знакомцев, потому что полевчане и даже сейчас по менталитету такие. Прежде чем человека принять себя в свой круг,
1: изначально.
0: Нужно же его пощупать, каков он, да, каково его нутро. Ну и потом, найдя таких знакомцев, Паша стал бегать на Думную гору послушать сказы. Были былички в исполнении Василия Хмеленина. Конечно же, не сказки, а в...
1: Как бы сейчас сказали, Рудника, мифы и легенды горно-заводской цивилизации.
0: У старого Рудника Павел Петрович вспоминает о том, что ему попенял сам Хмеленин о том, что сказки тебе попадья расскажет, либо бабка твоя. А я рассказываю то, что мне старые люди говорили.
1: Почти были. Ну, то есть, что в менталитете существовало, потому что любой миф или легенда – это отражение ментальности конкретного сообщества. И тут вот Бажов это уловил. Именно там он начал интересоваться этими всеми вещами, которые вылились потом в стройную, но систему.
0: И, скажем так, клише, но тем не менее оно верно. Все мы родом из детства. И Паша, видимо, настолько эти истории запали, что спустя больше, чем 40 лет,
1: да, 40 лет.
0: Больше, чем 40 лет на свет появилась вот эта вот книга, сборник «Малахитовая шкатулка». Ведь создавал свои сказы Павел Петрович в очень сложное для себя личное время. И получился шедевр.
1: Ну да, которые знают теперь уже не только
0: во всем мире.
1: В Полевском, но и во всем мире. Это точно. Ну вот Бажовская экспозиция, она вот центральная получается у вас.
0: Ну а потом мы через нашу минералогическую коллекцию приходим, собственно, в исторический зал и знакомимся с историей Полевского. Как и многие другие уральские заводы, наш завод был завод-крепость. Крепость у нас тоже была. И по, опять же, на отличку крепость наша была, потому что по исследованию архитектурному оказалось, что Полевская крепость была двойной. То есть сначала она была окружена одной
1: стеной. Наружная стена и внутренняя стена.
0: Нет. Наружная это была земляная крепость. Причем обвалованная, причем, как оказалось, в 18 веке не было ни одной такой крепости, чья линия проходила по берегу пруда, а у нас проходила. И еще одна особенность, берега речки Полевой, они были обвалованы, то есть высокие валы были. Архитекторы, историки архитектуры нигде такого не находили. А вот внутренняя деревянная крепость, она была очень живописной. В каком плане? У нас не было ни одного одинакового бастиона. Разные по высоте, разные по ширине.
1: Развлекались-то?
0: Ну, вот так, видимо, да. Учитывали, как сейчас говорят, ландшафт. Но, тем не менее, она действительно была живописной.
1: Что-нибудь осталось?
0: Мы знаем очертания нашей крепости по рисункам уроженца Полевского Николая Федоровича Зюзева. Он работал в архивах и по чертежам 18 века, потому что чертежи были крепостей не только нашей, но и Северской крепости, и там Полдневской, Кособродской, Горнощицкой. Мы знаем, как выглядела наша крепость, вот опять же, по рисункам Николая Федоровича, повторюсь, а он их срисовывал, сидя в архиве, с оригинальных
1: рисунки
0: чертежей.
1: Рисунки выставляете?
0: Да.
1: То есть можно посмотреть, как эта крепость
0: более
1: выглядела.
0: Более того, есть макет одного из бастионов, чтобы могли потрогать дети. Самая большая беда.
1: Вот мы про музейную еще деятельность отдельно поговорим. Да, конечно.
0: Хорошо,
1: какие технологии применяете?
0: Хорошо.
1: Их сейчас очень много. Пока про содержание.
0: Что еще можно увидеть? Это первая продукция нашего Полевского завода. Повторюсь, раз мы разделены на две части, да, никогда не было одного завода, у нас было два завода. Первый – Полевской медиплавильный завод, а потом уже Северский железоделательный завод. Итак, Северская домная – это северная часть, Полевской медиплавильный – южная часть. Так вот, первая продукция именно Полевского медиплавильного завода, она у нас экспонируется. Но справедливости ради надо сказать, что все-таки мы город один с 1946 года. И снова юбилей в этом году.
1: Да, кстати.
0: Да, у нас есть железный рекламный узел. среди экспонатов, который говорит о качестве нашего железа. В 1787 году здесь, в Екатеринбурге, на Плотинке, проходила первая сибирско-уральская промышленная выставка.
1: Да.
0: И именно на этой выставке наше сибирское железо получило золотую медаль.
1: Угу. И это тоже можно посмотреть.
0: И это тоже можно посмотреть у нас.
1: Так, идем дальше. Получается, вот Бажовский зал, зал исторической промышленности.
0: Да, да. Ну, не только промышленность, там представлены все...
1: Минералогический зал, мы уже тоже сказали,
0: да,
1: кстати.
0: Да, все виды деятельности. Ведь у нас же еще... Полевской славится чем? Еще мрамором. И у нас представлены в минералогической коллекции белый мрамор, серый мрамор, голубой мрамор, да. Мраморская – это знаменитая камнерезная школа, да. Мраморский завод. Что еще? Знаменитый самородок.
1: А, вот тот, ну, не сам.
0: Да.
1: Все-таки не сам, макет.
0: Ну, не сам, макет, конечно.
1: Самородка,
0: конечно, но
1: более
0: тем не
1: 3
0: менее,
1: килограммов.
0: Макет этого самородка...
1: Ой, сколько килограммов? 13, чуть больше 13 килограмм.
0: Да, его макет тоже там. Это прямое доказательство того, что и у нас тоже была золотая лихорадка.
1: Пана была.
0: Тоже, более того, во второй половине 19 века, когда ни шатко, ни валко шли дела на Полевском заводе, полевчане просто-напросто выходили в свои огороды и били дудки, что-то такое. Ну, или золотишко прямо у себя. Правда, где сбывать его? В конторе, при заводе, конечно же. История того самого дедушки Слышка, да, стаканчика, наглядно говорит о том, что никто не разбогател.
1: Ну да, государство быстро не пресекало это, но мы как-то все-таки золотопромышленность, золотодобычу с Березовским ассоциируем, есть тоже музей, об этом мы говорили в эфире, с представителем.
0: Моя коллега рассказала.
1: Да, коллега рассказала про это, а вот Полевской, да, действительно удивительно, что тоже золото, золотопромышленность, золотодобыча там тоже была.
0: Ну и, конечно же, в историческом зале представлена история повседневности, это быт, чем занимались полевчане. Судя по, скажем так, тем костюмам, которые есть у нас в фондах, в Полевском не бедно жили. Не... Все работали, конечно.
1: Ну, понятно. Ну, в общем, там, где были заводы и можно было заработать, там люди всегда отличались. Бытом.
0: Да,
1: скажем так, современность как-то представлена, ну, 20 век.
0: В прошлом году мы сделали реэкспозицию к юбилею Победы и сделали целый зал, посвященный Полевскому району в годы Великой Отечественной войны. Это очень эмоционально насыщенный, я бы сказала, зал, потому что впервые мы сделали стену памяти. Изначально это часть фотофонда нашего музея. Изначально мы отсканировали, оцифровали все фотографии, подписали их, разложили на стене, прикинули и поняли, что вот эта информация, фамилия, имя, отчество, да, где служил, где погиб, она немножко отвлекает. Мы убрали всю текстовую информацию и обработали фотографии таким образом, чтобы эти фотографии притягивали взгляд. И это действительно так. Это потрясающее эмоциональное впечатление, когда в ходе экскурсии, в конце экскурсии мы говорим и детям, и тем, кто приходит на экскурсию, чтобы мы посмотрели в глаза. Вот это как раз-таки то ощущение памяти, да, связующего звена между современностью и прошлым. На мой взгляд, это дорогого стоит.
1: Согласен. И еще один вопрос про содержание. Планетарий. Я думал, тут только при музее радио есть планетарий. В составе Свердловского областного краеведческого музея. А нет, в Полевском.
0: Я хочу сказать, что мы в этом тоже, наверное, отличились. Дело в том, что в музее радио сейчас какой планетарий?
1: Какой?
0: Цифровой.
1: У нас настоящий.
0: А у нас настоящий механический 1962 года планетарий.
1: Как вообще получилось, что вдруг?
0: Так получилось, что перестал работать в том же музее радио этот планетарий. Но нашлась команда. Это команда Ольги Сергеевны Лобановой, генерального директора Уральского регионального института музейных проектов. Они восстановили этот планетарий. Долго думали, куда его пристроить.
1: Угу.
0: На Полесской.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Добро пожаловать к нам. И вот теперь у нас есть планетарий 1962 года. Ровесник.
1: Хотите почувствовать себя в советском детстве?
0: Да, да.
1: Если вы помните, какие были тогда планетарии, то надо в Полесской ехать и смотреть.
0: Именно к нам. Да, да, да.
1: И там вот этот механизм.
0: Ощущения другие, нежели в цифровом планетарии.
1: Я помню, где-то советский планетарий еще тоже, да. Наверное, по волне памяти это еще один плюс для того, чтобы посетить Полевской и музей непосредственно. Как музей вписан вообще в Полевской? Потому что там же много вот всяких таких мест, вот вы только что говорили, же много легендарных мест. Это и горы, ну, та же самая, да, Думная гора, да, Азовгора, которая чуть дальше, ну, тем не менее, доехать легко, дойти. Как музей вот вписан в это все? Вы только вот занимаетесь музейными проектами или вы шире смотрите для того, чтобы...
0: Конечно, мы шире
1: смотрим. Ну, давайте рассказывайте.
0: Например,
1: про
0: у нас
1: широту.
0: Разработано несколько экскурсионных маршрутов вне стен музея. Один из них «От улки до караулки» или «Как Паша Бажев на Думную бегал», рассчитанный как раз на детскую аудиторию. И буквально сейчас я заканчиваю обучение на гида-экскурсовода, потому что реалии таковы, что музейные работники, в том числе должны пройти обучение и аттестацию.
1: Получить кортики.
0: Да, да, для того, чтобы мы официально на законных основаниях водили экскурсии, мы этим тоже сейчас занимаемся.
1: То есть можно, приехать в музей и там же получить экскурсию по Полевскому и окрестностям, как раз вот посмотреть разные маршруты с Бажовым, которые связаны с чем еще?
0: Ну, не только, как раз вот идолы. Старый город. Старый город – это все-таки купечество, это торговое дело. Ну, как вот, если у нас продавали железо, продавали медь, скупали золото невозможно без торговых лавок.
1: Конечно.
0: Поэтому о наших купеческих фамилиях мы тоже рассказываем.
1: Да, купец и построил здание вашего музея, как мы выяснили.
0: Ну, надо сказать, что Алексей Степанович, ну, на то он и предприимчивый человек. Расскажу, наверное, эту легенду о том, что изначально школа строилась как деревянная. Но она благополучно
1: сгорела.
0: И странным образом сгорела очень быстро. Алексей Степанович застраховал аж в двух страховых обществах это здание.
1: Чувствую руку
0: пришел
1: купца.
0: В Полевскую волость и говорит, ну что, вам хуже будет, давайте подряд. Ведь раньше нужно же было получить разрешение или подряд на кирпичи.
1: А вот откуда земство-то возникло.
0: Вот, да. И он получил подряд на возведение уже кирпичного здания.
1: Но это же была гимназия, как я понимаю. Ну, то есть...
0: Нет.
1: Это
0: не совсем
1: была,
0: гимназия.
1: Институт обучения. Это разный.
0: Ну, образовательное учреждение. Я повторюсь, что оно было третьим. То есть до этого уже существовала мужская школа в деревянном здании, женская школа. Кстати, именно во флигеле женской школы и жили родители Павла Петровича Бажова. Эта фотография тоже сохранилась. К сожалению, ни самой школы, она была деревянная, ни флигеля не сохранилась. Увы и ах, мы теряем свое историческое наследие. Но место мы показываем. То есть, вот фотография, вот здесь вот стояла школа, и именно от этого места Паша забегал на Думную, где стояла сторожка, которой тоже, увы и ах, нет, но она была.
1: Образовательное учреждение, вот это как-то обыграно в музее вашем?
0: Да.
1: То есть можно будет посмотреть, как учились.
0: У нас тоже есть экспонаты, да, где можно увидеть, как писали, на чем писали, доска, грифель, что служило стикером. Это тоже можно посмотреть у нас. Более того, я хочу сказать, что в этом году осенью мы будем проводить конференцию, как раз таки посвященную 110-летию строительства нашего здания. И мы расскажем там очень много о династиях учительских, в том числе.
1: Сейчас тема такая актуальная достаточно. Как пополняются фонды музея в современности? Мы понимаем, что раньше там были сообщества, собственно, сам краеведческий музей.
0: Сейчас все-таки мы вынуждены действовать, конечно же, в рамках закона. Если вы меня спросите о том, какие вот из последних находок были, не далее, как полтора года назад к нам в музей пришла полевчанка, и она принесла потрясающие, на мой взгляд, документы. Это купчи на дом. Две купчи.
1: Какого имени?
0: Одна 1876, а вторая 1893.
1: Представьте. Как раз Бажов там...
0: Такой великолепный, да, вот второй документ. Это
1: период.
0: Документ ровесник того времени, когда Паша Бажов гостил в Полевском. Отыхал на каникулах в Полевском. Все четко читается. Мы, естественно, там находим фамилии, коренные фамилии, например, тот же Поткин, например, да. Фамилию Поткиных мы встречаем в документах 18 века. По переписи 1917 года рабочих Полевского завода, тогда уже железоделательного, снова встречаем Поткиных, да. Подтверждение того, что да, Поткины жили. Хотя более того, у нас вот на углу, на соседней улице, на углу живут предки тех самых Поткиных.
1: То есть
0: Татьяна Николаевна, друг нашего музея.
1: Основание фактически Полевского.
0: Музей стоит на том месте, где действительно история жива. История жива.
1: Вот вы сказали, сейчас мы читаем и так далее. Научная же работа. Музей же это не просто показать, это же еще и поизучать. Как у вас с этим, с научной составляющей истории Полевского и окрестностей?
0: Поскольку все фонды городского архива были сданы вот за 30-е годы, мы работаем в государственном архиве Свердловской области, конечно же.
1: Все равно
0: работа идет. Не случайно же я упомянула, когда мы готовились к юбилею Козьмы Дмитриевича, у меня стояла задача доказать действительно, что именно 26 июля по новому стилю 1726 года Козьма, сын Дмитрия Фролова, родился у нас в Полевском.
1: Молодцы. А теперь про, собственно, музейные практики. Какие практики у вас? Ну, мастер-класс, вы сказали, надо потрогать. Действительно, сейчас современное. Только сейчас. Всегда дети хотят трогать. Да. Они не хотят просто смотреть. Они хотят...
0: Вообще,
1: и не только дети.
0: Наверное, бич государственных музеев, когда ты смотришь только глазами. Смотреть можно, трогать нельзя. Я сама не люблю этого, хотя по первому образованию я искусствовед. У меня была такая анекдотичная история. Можно отвлекаться?
1: Можно,
0: да?
1: Конечно.
0: В Казани приехала посмотреть выставку потрясающую. Но там же все загорожено. А мне важно было посмотреть, как наложены вот эти мазки, как живописный слой выстроен. И вот я, значит, наклоняюсь за вот это
1: ограждение.
0: И ко мне подходит смотритель: не наклоняйтесь, линию не переступайте. Вот на протяжении всего того времени, что я ходила и смотрела, она буквально по пятам за мной ходила.
1: Правильно сказали, это бич наших государственных музеев.
0: Но я понимаю, они за сохранность, они беспокоятся, в конце концов, это их работа. Дети познают мир иначе, мы же это знаем.
1: Да? Не только дети, мы только что выяснили, что и взрослые иногда тоже хотят
0: потрогать. Поэтому сейчас очень много таких альфакторных практик. Я думаю, что Дмитрий Виноградов, мой коллега, который был, он сказал о том, что у нашего шигирского идола появился запах. А я хочу добавить, что сейчас у нашего шигирского идола появится и свой голос, звук. Потому что полевчанин, наш земляк Дмитрий Политов разработал сувенирную продукцию в виде шигирского идола колокольчик, который имеет
1: звук
0: определенный. То есть теперь шигирский идол еще и зазвучит разными голосами.
1: А в вашем музее какие практики?
0: А в нашем музее, конечно же, если мы говорим о детях, рассказали мы им о камнях, да? Но как рассказать о камнях, а ты камушки в руках не подержал?
1: Вот как раз про шелковый этот...
0: Игра с литотекой – это обязательно составляющая тематических экскурсий не только для детей, но и для тех, кто приходит. Я мечтаю о том, чтобы мы реализовали проект в музее, который называется «Трогательный Полевской», потому что мы ведь обделяем значительную аудиторию слабовидящих, например, людей, которым хочется потрогать. Да и нам самим тоже оказаться в альтернативной реальности, когда попробовать закрыть или завязать глаза, попробовать угу. ощупать это. Ну, того же, например, птицевидного идола. Я надеюсь, благодаря Дмитрию Политову мы это тоже в скором времени реализуем.
1: А цифровизация какая-нибудь присутствует у вас? Вот еще одно направление, которое музеи, мы тут в этой студии обсуждаем каждый раз цифру, как она помогает музейщикам донести что-нибудь и сохранить, кстати, экспонат.
0: Но нет достаточно денег у нас для этого. Смотрите, когда мы работали над экспозицией, опять же, посвященной Великой Отечественной войне. Я же не случайно сказала, что мы отцифровали, угу. где можно было посмотреть всю информацию о наших полевчанах, участниках Великой Отечественной войны. Это сейчас приходит к нам в музей, да, родственники, и говорят, вот это вот мой прадед, он угу. жил вот через дом, у нас есть такая фотография, да, Леонида Глинских, который жил через дом. А ведь приходит поколение тех, кто не знает, и поэтому все-таки хочется это показать в концентрированном виде. Это те же самые киоски, например, музейные, да? Но, надеюсь, рано или поздно все-таки мы будем говорить на настоящем музейном языке. Это я сейчас говорю о следующем проекте, который тоже мечтаю реализовать.
1: Какой?
0: Поговорим на музейном.
1: В чем суть? Что... В чем суть?
0: В чем суть этого проекта? Мы же должны говорить на одном языке с современным поколением, да? Это дети, опять же, цифрового поколения, это раз. Это дети, которые хотят попробовать, потрогать, повзаимодействовать и поизучать сами. То есть дать возможность изучить исторический архивный документ самостоятельно, сделать какие-то выводы. Угу. То есть когда экскурсовод не в роли ментора, да, выступает, а
1: проводник
0: в роли...
1: Проводник такой,
0: да,
1: получается.
0: Проводника. Когда есть диалог на равных. Я очень люблю работать с подростковой аудиторией. Скажу почему. Mm-hmm. Их по-хорошему всегда провоцирую. Mm-hmm. Именно после провокации они начинают раскрываться сами. И у нас вот в этом году я начала пилотный проект, который называется «Полевской до пяти». То есть как бы мы ни говорили о том, что да, каждый должен знать историю своего края, возникает вопрос, а как он должен знать?
1: Какую историю,
0: да, и какую
1: что
0: историю
1: именно,
0: своего да. края? И подростков действительно в нашей музее очень сложно заманить.
1: Ну, во-первых, только провокатор был Бажов как раз. Вот, и получили изрядное пополнение коллекции. Как раз от подростков.
0: Да, да, да, да. Его ведь действительно как подростка увлекли все эти mm-hmm. истории, рассказаны особым образом, ведь Василий Алексеевич, кто-то говорит Василий Васильевич, mm-hmm. но все-таки мы говорим Василий Алексеевич, Хмелинин рассказывал не просто так же, монотонно, не так, как в школе mm-hmm. преподавали, не так, как
1: Певец,
0: в школе учили,
1: а,
0: да? а именно, да еще mm-hmm. и подкрепившись горячительным, ведь его действительно дети слушали в запое. И этот прием не горячительного. Да, вовлечение вот через эмоциональные рассказы, сравнения, переходы, подколочки, это на подростков действует. И возвращаясь к проекту «Полевской до пяти», почему меня спрашивают, да, почему «Полевской до пяти»? До пяти чего? Часов, что ли? Нет. До – это аббревиатура, это начало, точнее, не аббревиатура, а начало слов. Угу. Дома Полевского. Первое. Достопримечательности угу. Полевского – это второе. Дороги или угу. улицы – это третье. Достояние угу. – это четвертое. Люди – достояние Полевского. И доски памятные.
1: Много
0: вот
1: досок
0: вам 5
1: памятных,
0: до
1: кстати,
0: 5. Ну да, конечно, есть.
1: То есть эта
0: да.
1: практика...
0: Да, она гораздо,
1: широка.
0: Скажем так, более широко развита, но в силу, опять же, финансовой составляющей, нежели, ну... создание
1: какие-нибудь
0: какой-то...
1: таблички там информационные да, да, и да. так далее, QR-коды там, чтобы
0: либо
1: выйти.
0: Либо установка памятника, например. Угу. Кстати, стыду нашему. У нас до сих пор нет памятника Казьме Дмитриевичу Фролову. И мы в этом году на круглом столе подняли этот вопрос. Игорь Лобанов, тоже полевчанин, угу. он разработал два варианта. Памятник в полный рост и бюст. И я очень надеюсь, что этот год и этот круглый стол, он сдвинет с мертвой точки вопрос установки бюста угу. и памятника. Возможно, мы будем услышаны.
1: Так, это один план. Второй план – это вот развитие этих программ. Еще какие-нибудь планы есть на развитие музея?
0: Да. Поскольку музеи маленьких городов, они же компактные, да, и экспозицию можно пройти, это не федеральные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, да, и пройти можно достаточно быстро, и не всегда ты возвращаешься. Поэтому чем мы живы? Событийными мероприятиями. Это не только традиционная ночь музеев и ночь искусств, а их еще нужно наполнить таким образом, чтобы люди пришли.
1: Обычно все-таки это местное население, мало кто, наверное, специально в ночь музеев поедет.
0: И чем мы можем выживать? Мы можем выживать за счет выставочной деятельности. Я вам хочу сказать, что даже в своем небольшом городке можно найти людей увлеченных. Поскольку я сама работаю, возглавила музей недавно, 2 года, но вот вся выставочная деятельность до сегодняшнего практически дня, это она связана с полевчанами. Насколько они увлечены.
1: То есть они приносят, формируют коллекции.
0: Чайная коллекция, кофейная коллекция у нас прошла. У нас очень много людей, увлеченных куклами, причем разных техник, начиная от кукол советского детства, конечно же, до авторских кукол. И мы на базе нашего музея создали даже музей любителей кукол. И составили план. Периодически мы эти выставки создаем. И люди идут на эти выставки.
1: А про выставки нельзя ли фонды вообще областного краеведческого музея привлекать? Потому что вы же ходите в структуру, и мы знаем, что периодически обмен идет между филиалами.
0: Но, как правило, это плоскостной материал. Опять же, мы понимаем, в силу чего. Потому что привести выставку, это стоит действительно денег, это страховка, но это определенные правила и так далее. Поэтому, мы принимаем с радостью, все филиалы принимают выставки, которые нам предлагают наши коллеги.
1: А что-нибудь сами-то можете предложить? Или все уже в архивы, в коллекции забрано необходимое для того, чтобы представлять историю Полевского?
0: Мы, опять же, можем плоскостные выставки. Ну, вот ту же выставку, например, к юбилею Казимира Дмитриевича я могу предложить. Но макет, он очень объемный, он очень, ну, для меня дорог. Я, например, ну, в тот же Туринск или в тот же Березовский, при всем уважении к коллегам и местным жителям, ну, я не отправлю.
1: Ну, особые условия, да, действительно, это есть определенные проблемы. Но, тем не менее, я думаю, что после нашей программы люди заинтересовались Полевским, не только с точки зрения того, что это тракт.
0: Да, и раз уж я сказала о том, что мы живы выставочной деятельностью, еще одна моя мечта создать современное выставочное пространство.
1: А в чем оно современное? Это вот как раз цифру привлечь?
0: Ну, в первую очередь, это возможности освещения.
1: Так.
0: Да? Это возможности современного размещения плоскостных материалов, тех же картин, например, тех же фотографий.
1: Это стройка должна быть отдельный павильон? Или
0: нет,
1: есть помещение?
0: Нет, это зонирование, куда? Ведь центральный зал можно зонировать. Сейчас мы действуем, наверное, не очень грамотно с дизайнерской точки зрения, да, то есть все по стеночкам, все по стеночкам. И не работает центральное пространство. А благодаря средствам дизайна, приемам, это пространство может заиграть совершенно иначе. Вау. Поэтому я очень надеюсь, что и государственные музеи получат в штат больше дизайнеров, которые работают над выставочными пространствами.
1: Ну, это правильно, потому что если ограниченное пространство в целом, то его надо использовать по максимуму.
0: Да.
1: В принципе, я тоже согласен полностью. Что толпится народ в середине зала и смотрит по стенкам? Это же не совсем тот подход, который мы называем современным.
0: У нас есть прекрасный музейный двор. Я думаю, что... Не люблю я это тоже слово «коллаборация», «союз» все-таки, да? Практики музейные, театральные, кинопрактики, они у нас тоже могут быть реализованы.
1: Еще нет. Но в планах...
0: Конечно же, мы же говорим о мечте.
1: Есть двор, его нужно использовать. Есть прекрасные примеры, в том числе в Екатеринбурге, как дворы использовали разные музеи для того, чтобы...
0: У наших коллег в Сесерти лето на заводе. Вот вам.
1: Там целый завод в канал выделили.
0: Смотрите, там целый завод. Завод – это что такое? Это тот самый завод, который входил в состав Сесерского горного округа. Он не столь реставрирован, да, он находится в руинированном состоянии.
1: Там подделывают,
0: Но там есть огромное желание и команды, которая над этим работает.
1: Ну, это пространство, хорошо использовано как раз для того, чтобы понять суть. цивилизации, да, горнозаводской, как ее любят называть некоторые писатели.
0: Да.
1: В том числе. Спасибо большое. Я думаю, что действительно интерес к Полевскому и к музею краеведческому, да? Исторический, краеведческий?
0: Исторический музей. Но мы не обижаемся, когда нас называют краеведческим или историко-краеведческим, потому что Свердловский областной, он краеведческий, а мы исторический.
1: А мы исторический. Хорошо. Спасибо большое. Думаю, в Полевской потянется. Теперь аудитория, которая заинтересуется и музеем в том числе.
0: Да, я всех приглашаю к нам в гости.
1: Напоминаю, в гостях у нас была заведующая историческим музеем города Полевского и планетарием, филиалом Свердловского областного краеведческого музея, Ирина Сутягина. До свидания.
0: Спасибо всем за внимание.
1: Не переключайтесь.
2: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Рынок труда.
3: Свердловская область заняла 17 место в рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства по итогам первого полугодия. Лидерами рейтинга стали Татарстан, Башкортостан и Амурская область, рассказала представитель компании Headhunter Лилия Сауленко.
4: Медианная предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 79 400 рублей, и это более чем в 4 раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 18 800 рублей. Уровень безработицы в Свердловской области составил 2,2%. При этом 9,5% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами региона.
3: В топ-5 также вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва заняла 9-е место в рейтинге.
2: Налоги.
3: ФНС доначислила 16,3 миллиарда налогов, пений и штрафов по итогам проверки в первом полугодии. Было проведено 60 выездных проверок крупных плательщиков. В два раза больше, чем годом ранее, следует из свежих данных службы, с которыми ознакомились «Известия». Доначисленных практически втрое больше прошлогодних. Почти 6 миллиардов рублей крупнейшим налогоплательщикам ФНС относят компании с годовым доходом свыше 35 миллиардов рублей. Доначисления возникают, когда инспекторы находят неуплаченные налоги. Причиной могут стать ошибки в декларациях, заниженные базы по доходам, незаконное дробление бизнеса или неправомерное применение льгот и специальных режимов. Помимо самой недоимки, компании начисляют пени за каждый день просрочки. Штраф обычно составляет 20% от неуплаченной суммы, а если ФНС докажет умысел, 40%.
2: Бизнес-статистика.
3: Годовая инфляция в России замедлилась. Индекс потребительских цен с начала года по 7 сентября составил 104,72%. Об этом говорят данные Росстата. За первую неделю сентября инфляция составила 0,05%, а с начала месяца также 0,05%. Для сравнения, в сентябре прошлого года инфляция за месяц была выше 0,34%, а с начала года 4,29%. Таким образом, текущий годовой показатель превышает прошлогодний на 43% пункта. За первую неделю сентября заметнее всего подорожали куриные яйца, гречневая крупа, пшено, сахар, песок, соль, мясо кур и рыба мороженая, хлеб и макаронные изделия. При этом плодово-овощная продукция в среднем подешевела на 1,8%. Лидеры снижения – белокочанная капуста, морковь, картофель, репчатый лук, яблоки. Подорожали огурцы, бананы и помидоры. Снизились цены на консервы мясные для детского питания, колбасы, сосиски и сардельки, сыры, печенье, свинину и творог. Из непродовольственных товаров заметно подорожали смартфоны, телевизоры, легковые автомобили. Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо практически не изменилось. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.

0: глаз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
0: Фестиваль.
1: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз Камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
0: Кроме того,
1: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще Камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал» не больше, не меньше по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
0: И еще.
1: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале Камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда театре и в Доме офицеров, куда Камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях Камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Что такое свага?
3: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
3: А гэтсбингом хоть раз занимались?
4: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
5: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалела тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
6: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фигльо мердардо а джокаре а Фортнейт.
5: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
7: Диро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
5: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг Сахур, полено с бейсбольной битой. Злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тра-ла-ла-ла-тра-ла-ла, да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
7: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. È la moglie di Cappuccino Assassino.
5: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает Спартаку. Следующим стал Шпионира Голубиро – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
0: «Не то слово».

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый день. Еврокомиссия вновь вернулась к обсуждению вопроса о замороженных российских активах и о том, как передать их Украине. Предыдущую попытку заблокировала Бельгия, опасаясь контрмер со стороны Москвы, пишет Financial Times. Теперь Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут устроить бельгийские власти. В Брюсселе подчеркивают, что их позиция не изменилась. В Екатеринбурге задержали группу, подозреваемую в хищении выплат у участников СВО. В один из банков пришла женщина, потребовала крупную сумму со счета своего, якобы гражданского мужа. Предъявила паспорт и доверенность. Поведение посетительницы вызвало подозрение у сотрудников банка. Они сообщили ей, что для подготовки наличных потребуется несколько дней. Когда женщина вернулась и получила 2,5 миллиона рублей, на выходе ее ждали оперативники. Задержаны также двое ее сообщников, все жители Омска. Ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Они убедили контрактника из Екатеринбурга, что помогут ему управлять его банковскими счетами и защитят его деньги. Он выдал доверенность. Возбуждено уголовное дело, задержанные под стражей, пишет «Новый день». Нового зала Свердловской филармонии не будет. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. История, которая тянулась с лета 2018 года, завершена. За это время горожанам представили фантастический проект. Несколько раз назывались сроки строительства, но в итоге все закончилось, пишет «Ядин». На Свердловскую область надвигается циклон с дождями. Сегодня в регион начнет смещаться теплый атмосферный фронт, сформировавшийся из циклона над Северным Казахстаном. Он объединится с системой над Южным Приуральем и принесет в регион облачную погоду и осадки. Одновременно с юго-западной Сибири на восток области начнет поступать теплая воздушная масса. Благодаря этому пик потепления ожидается в субботу, пишет «Федерал Пресс». Выходные будут теплыми и дождливыми. Сегодня в Екатеринбурге плюс 18, завтра 21, в воскресенье 17. В начале следующей недели циклон продолжит влиять на погоду. Понедельник станет самым прохладным и дождливым днем. Плюс 15 и осадки, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: «Арсенал». Поддерживает днем и радует вечером. «Рок-Арсенал».
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Классиков классики. Легендарное сочинение норвежского композитора Эдварда Грига «В пещере горного короля» в версии Ричи Блэкмора группы Rainbow, «Hall of the Mountain King». Это рок-арсенал «Здесь Виолетта». 2:25 почти что. А у меня есть итоги голосования этой недели. 10 летних композиций. Ждали вашего теплого отношения к ним. Ну, вот такие у нас итоги. Ловите, вот они. 3 песни из этой десяточки, второй порции наших прекраснейших композиций улетают в личные фонотеки. Лично я эти композиции, всю тройку, забираю себе в коллектив Пред и Мэг Маклин. Прекраснейший дуэт с песней Happy Days. Американский дуэт Pure Prairie League и песня Эми, а также канадский коллектив Stampeders и песня «Знойным красоткам» Sweet City Woman. Жаль, конечно, но здорово, что остальные будут звучать в эфире рок-арсенала. Лучшие оценки получили Simply Red. Это неоспоримый факт. Красота неземная, композиция Home. И как здорово, что спасли песню Ману Чао. Это испанский француз с песней Том и Лола. Спасибо за голосование. Ну и приступать можно будет сегодня ближе к вечеру, когда мы вам предложим 10 песен в стиле рокабилли. Так что спасибо тем, кто готов, потирая руки, принять участие в новой культурной, так сказать, разборке. Новинка очень скоро. Будут Pink Floyd. Ну а уже сейчас Франц Фердинанд. Для тех, кто как минимум выходные за часами не готов наблюдать.

Ну, в контексте названия этой песни «А ты не мужчина, можно я буду твоим директором?» Любая женщина скажет «Попробуй». «Let me be your leader» – шотландская группа «Назарет». Вообще в песне есть остро-политическая ирония. Главный герой предлагает себя в качестве лидера, наставника, ну и пилота в штормовых морях и т.д. и т.п. Легендарный альбом 81-го года под названием «The Full Sokol». Отдельный привет самой брутальной части нашей аудитории. Пусть, так сказать, у вас все получается как минимум в выходные. Сегодня в 9 часов вечера не пропускайте программу «Полезные ископаемые». Много чего интересного раздобыли. Тема свободная, все как в первый раз услышите. Так что ждем всех желающих в 9 вечера «Полезные ископаемые» только на рок-арсенале. Black Sabbath впереди, Wondergraph Generator. В рубрике «Национальный продукт» Константин Никольский, здесь Виолетта, а это Deep Purple. Если бы не выступление в Монтре Фрэнка Заппы, который сегодня в «Полезных» появится, между прочим, и пожар после его выступления на сцене, мы бы никогда не услышали этот дым над водой. Deep Purple, Smoke on the Water, нетленочка.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Роспотребнадзор дал разъяснение по поводу запрета заправки в канистры. Как пояснили в ведомстве, АЗС не должны отказывать в продаже топлива в подходящую канистру. Бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры тоже разрешены. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из АЗС Петербурга. На запрет наливать бензин в канистры жалуются и екатеринбургские автомобилисты. В Екатеринбурге в детсадах всплеск кишечных инфекций. Некоторые группы уходят на карантин. Как рассказала агентство «Новый день», екатеринбурженка Александра, чья дочка ходит в муниципальный садик, сегодня родители предупредили о вспышке и о карантине, который вводят с понедельника. Медики информацию подтвердили и пояснили, что всплеск связан с тем, что дети возвращаются в коллективы после каникул, начинается обмен возбудителями инфекции, уточнил педиатр Павел Сазыкин. К 90-летию Уральского академического филармонического оркестра парфюмеры разработали фирменный интерьерный аромат, который станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Над созданием парфюма работали более полугода. В разработке участвовали не только парфюмеры, но и сами музыканты, композиторы, администрация учреждения. Артисты выбрали 6 эфирных масел, которые у них ассоциируются с музыкой. Это грейпфрут и лайм, лаванда и иланг-иланг, кедр и кардамон. В конце сентября, в дни празднования юбилея оркестра, гостям подарят пробники музыкального парфюма, пишет «Комсомольская правда». У 17-летней екатеринбурженки украли 17-й iPhone Pro. Телефон вытащили из кармана в автобусе номер 48, когда пассажирка выходила на остановке у Радуга парка. Это было примерно в половине 9 вечера вчера. Мама девочки рассказала, что дочь в истерике, сама заработала на смартфон, чтобы его купить, работала по 12 часов на складе маркетплейса. Семья обещает вознаграждение тому, кто вернет гаджет. В полиции уже проводят проверку, пишет Е1. Продажи очков в России выросли на 12% за год. Средний чек увеличился на 13% и составил 4800 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на чек-индекс. Одновременно пользователи Яндекс.Карт на 17% чаще стали искать салоны оптики. Офтальмологи связывают рост продаж с распространением нарушений зрения среди россиян. По данным Минздрава, проблемы со зрением есть у 30-40% населения или у 40-50 миллионов человек. Так, в 90-х годах близорукость к выпускному классу диагностировали у 20-25% школьников. Сейчас показатель достигает 50-60%. И все из-за гаджетов, говорят специалисты. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Я

Да, многие мужчины так говорят. Я твой единственный и навсегда. You one and only man. Эрик Клэптон. Вот музыкант, которому всегда хочется верить. Кстати, 1 октября в этом году Эрик Клэптон после уже проведенных гастролей собирается выступить на фестивале Buddy's Got the Blues, приуроченный к 90-летию легендарного Бадди Гая. А сегодня в программе «Полезные ископаемые» я приготовила очень красивый блюз Бадди Гая и друзья. Не пропускайте. Сегодня в программе «Полезные ископаемые» у нас будут еще и загадочки, да легкие. Ну, а что касается предстоящего выпуска, тема вновь будет свободная. Это я морально готовлю тех, кто опоздал на этот выпуск, так что успевайте найти интересную музыку или подкопнуть в своих личных фонотеках то, что еще не звучало на рок-арсенале, то, что понравится остальным. Жду на свой адрес vilka@rockarsenal.ru. В 9 вечера сегодня будет все как в первый раз. На рок-арсенале в продолжении. Новая песня будут Depeche Mode и уже сейчас Foreigner, их знаменитая Double Vision для тех, кто не приемлет как минимум сегодня двойных стандартов в акустике.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Октябрьская сессия 77-го года под бурный продолжительный Queen We Will Rock You. Ну, всем заводного настроения, все-таки пятница. Отдельный пламенный посылает тем, кто сегодня, где-то час тому назад, не пропустил удивительную композицию группы Queen под названием 39. Является 39-й по счету в студийной дискографии коллектива с легендарной пластинки «Ночь в опере». Брайан Мэй написал эту композицию как фантастическую историю о путешествии человека в каком-то 39-м году. Переслушать можете, если, так сказать, себе в личку закинуть и в свою личную фанатеку. Ну и не забывайте, скоро у нас под ваш очередной арт-обстрел культурный появится 10 песен в стиле рокобили в нашем голосовании. Итоги этой недели уже подведены, загляните в группе ВКонтакте. Жаль, конечно, что вот эти три очень красивые песни улетели, но вот себе я точно забираю. Мне нравится такая музыка. В общем, ждем, как всегда, ваше драгоценное для нас мнение, важное для вас то, что хотите слышать и слушать, то и будет звучать на рок-арсенале. Песни рокобили, десяточка, очень скоро и в группе ВКонтакте, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди YouTube будут Винко, Элисон Чанс, а в рубрике «Национальный продукт» Биллис Бенд. Красота, невозможно оторваться. Здесь Виолетта, здорово, что с нами. Ну а сейчас нежная кавер-версия на песню, которую перепевали многие, а это британская группа Muse. Can't take my

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый день. Центробанк впервые с апреля 2025-го оставил ключевую ставку без изменений – 14% годовых. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает издание РБК. Сентябрьское решение Центробанка полностью совпало с ожиданиями рынка. Большинство участников консенсус-прогноза агентства считали, что регулятор оставит ставку неизменной. Основную часть августа инфляция снижалась. Это следует из недельных данных Росстата. Но в первую неделю сентября цены снова стали расти на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка 4%. Режим опасности от беспилотников действовал сегодня в Свердловской области 5 часов с 9 утра до 2 часов дня. Росавиация также вводила в Кольцово ограничения. Сохраняются задержки авиарейсов. Пассажиров просят уточнять время прилета и вылета самолетов, пишет издание «Новый день». Согласно онлайн-табло Кольцова, в основном задерживаются самолеты на вылет, около десятка рейсов, в том числе в Москву, Сочи, Новосибирск, Надым, Махачкалу, Новую Уренгу и другие. Один рейс в Москву отменен. В центре Екатеринбурга сегодня днем встали трамваи. Около 3 часов дня на площади 5 года собралась пробка из трамваев. Проезд по путям был перекрыт. На месте работают инспекторы ГАИ. Там ребенок плачет с повязкой на голове. Скорее всего, его сбили, рассказали очевидцы. В департаменте транспорта подтвердили информацию о задержке движения. Но о ДТП сообщений нет, пишет Киодин. Причина – ожидание аварийной бригады, сообщили в Дептрансе. В направлении Урфу были задержаны трамваи, работающие на маршрутах 4, 8, 13, а также 15, 16 и 18. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверение кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партии запрещенных соцсетей. Григорий Лепс сделал фотоколлаж с сыном Иваном, поддержав тренд на проверку генетического сходства в сети. Соответствующий пост появился на его странице. Певец использовал нейросеть, чтобы совместить два снимка по ключевым точкам. Свою публикацию Лепс подписал так: «Врываемся с Ваней в тренд. Вопрос, похожи?» Подписчики артиста активно отреагировали на пост. В комментариях отметили, что отец и сын очень похожи. Один в один, как две капли воды. Просто одно лицо, цитирует фолловеров «Вечерняя Москва». Сын Иван родился в браке Лепса с бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой. Также у них есть две дочери. Пара развелась в 21-м году после 20 лет совместной жизни. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

изумительно, конечно, бесподобно, очень винтажно звучат клавишные Дона Эри. Сегодня, кстати, его игру вы услышите в программе «Полезные ископаемые». Deep Purple, третий звонок, Third Call, альбом 2026 года «Сплат». Уверена, что многие уже составили личные рецензии, опираясь на личные мнения. Ну, кстати, вот рецензии можно почитать самые разнообразные в интернете. Некоторые наезжают на голос Йена Гиллана. Дескать, не молодой. Ну, он молодым-то и быть не может. Спасибо, что в своем почетном возрасте эти величайшие музыканты делают музыку. Отдельный привет тем, кто эту пластинку перевернет, поставит на репит и покажет молодому поколению. У нас впереди очень скоро Black Sabbath, Тим Минчин не за горами. Ну а уже сейчас сгоняем на концерт 79-го года. А где еще есть такая возможность? Dire Straits и Фил Лайнетт из группы Thin Lizzy в тандеме.

Картинка нашей уральской погоды в стиле фанк. The Adventures of Rain Dance Maggie, Red Hot Chili Peppers, как говорил Фли, писал свою партию, находясь на кухне. Ну а что касается Энтони Кидиса, благодаря этой песне я вспомнил очень многих людей, в том числе и двух Мэгги в моей жизни. Вот и такие приключения Мэгги, вызывающие дождь. Завтра, кстати, дождик, и послезавтра обещают, но плюс 20 в субботу, плюс 17 в воскресенье. А у нас погоду сделают Биби Кинг, Эрик Клэптон, будут Рамштайн, в рубрике «Сделано на Урале», наши красавцы Блюз Докторс, здесь Виолетта, классной пятницы, и вот песня, которую вы поддержали, шотландка Кейт Танстл, «Внезапное прозрение», «Suddenly I see».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа Blues Doctors, город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Годовая инфляция в России составит 6-7%, сообщили сегодня в пресс-службе Банка России. Основной причиной такой динамики регулятор назвал временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. Центробанки ожидают, что после исчерпания влияния этих факторов и при сдержанном увеличении совокупного спроса устойчивая инфляция вновь начнет снижаться, говорится в сообщении регулятора, пишет Москва-24. В 2027 году показатель должен вернуться к целевому уровню в 4% и в дальнейшем оставаться около этой отметки, считают в Центробанке. В Саратове в результате атаки дронов поврежден склад компании «Озон». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что сотрудники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Руководство администрации Саратова и зампред правительства получили поручение организовать работу оперштаба и горячие линии для сотрудников, чьи вещи были повреждены. По словам губернатора, компания «Озон» предлагает различные меры поддержки для своих работников, пишет газета.ру. В Свердловской области одна из крупнейших сетей АЗС запретила наливать бензин в канистры. Об этом пишут водители в тематических пабликах о заправках «Газпромнефти» в Среднеуральске и в Пышме. Но такие запреты у компании не повсеместно, отмечает «Комсомольская правда» и напоминает, что в первую волну топливного кризиса «Газпромнефть» стала отпускать по 40 литров бензина на один чек, но ограничения на количество заправок не было, и водители могли встать в очередь второй раз и заправить еще 40 литров. Ранее губернатор области Денис Паслер сообщил, что сейчас топливо поступает ритмично, его распределяют равномерно между всеми заправками. Строительство масштабного терапевтического корпуса в Верхней Пышме завершится до конца года. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 260 тысяч уральцев. Это пациенты из Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Екатеринбурга и других свердловских городов. Строительство отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая стоимость работы и оснащения корпуса – более 5 миллиардов рублей. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что за 2 года свердловские власти направили на развитие медицины в регионе на 25 миллиардов рублей больше, чем за предыдущие 5 лет. У Свердловской академической филармонии появился фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. Он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон, пишет Уральский Меридиан. Над созданием парфюма работали более полугода. Процесс курировала эксперт по сенсорным стратегиям Юлия Сафо. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм. Его сердце – лаванда и ланг-иланг, база – кедр и кардамон. Флейтистка Мария Маркуль отметила, что для нее запах ели и скрипки неразрывно связаны, а кедр передает звучание деревянных инструментов. Презентовали аромат сегодня, 11 сентября. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
0: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф. We'll be right back.

вопрос, на который никто не знает ответ. Does anybody know Fool's Garden, немецкие романтики? Сегодня, кстати, одна из раритетных песен из их дискографии кого-то очень сильно удивит в программе «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта, все приглашаю в 9 вечера окунуться в мир новых впечатлений. Все как в первый раз, то, что еще не звучало на рок-арсенале, добываем мы, я и археологи, самые продвинутые, неутомимые меломаны, слушатели рок-арсенала. На наших студийных начало 6 вечера. Классной пятницы. У нас впереди Тадж Махал, Кеб Мо, будут Рэнбу. И уже сейчас сегодняшний именинник, 73-й день рождения, встречает сегодня легендарнейший американский музыкант, один из ведущих вокалистов группы Styx, композитор-гитарист, обладатель сольной дискографии. Это Томми Шоу, Happy Birthday. Ну и предлагаю вспомнить эту знаменитую песню «Лодка на реке», которую написал он, Томми Шоу, группа Styx.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Казанова.

настоящая рок-песня для того, чтобы выпустить, так сказать, пар перед выходными в конце трудовой недели. No Release, Rainbow и трудноизлечимая пластинка 81 года Difficult to Cure. Отдельный привет тем, у кого есть в коллекции. Вокальную партию здесь исполнил Джолин Тернер. Ну а что касается перспектив предстоящих, лучше ей будет Sting, новинка чуть раньше, R.E.M. впереди. Ну и можно приступать к голосованию. 10 песен в стиле рокабилли ждут вашего участия в их судьбе в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Действуйте, рокабилли, это всегда задорно, весело и поднимает настрой. А уже сейчас ловите Бон Джови и «Картина любви», «Pictures of You».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

Сейшн Тайлер, голосящий у Тайлера, конечно, закидон прямо до верхнего до, и, может быть, даже за линию этого нотного горизонта. Aerosmith, какой могла бы быть любовь? What could have been love? Что пожелать каждому из нас, чтобы то, что предполагаем, совпадало с реальностью? Классных предстоящих выходных. Впереди с концертной площадки Simple Minds, легенды 80-х, XTC в рубрике «Национальный продукт», группа «Миссия Антициклон». Вот такие планы здесь у лета. Здорово, что с нами. Классного настроения. Статус-кво. Английский хард во всей красе. Ну и про насущность нашей жизни. Все эти

0: реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
3: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше из-за более частой установки, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске 5G. Новый стандарт связи может применяться для управления беспилотным транспортом, для развития телемедицины или цифровизации промышленности. Технология запущена в ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Перми, Волгограде и ряде других. Вскоре в них сервисы 5G станут доступны на Android. Для iPhone возможность подключения будет зависеть от решения корпорации Apple, пишет газета.ру. Тяжелая автоавария произошла на Екатеринбургской объездной в районе съезда на Челябинский тракт. Там столкнулись кран и грузовик, оба вылетели с дороги. Движение на трассе затруднено из-за обломков, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. В ГАИ ответили, что инспекторы работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП пока неизвестны. Алкоголь не будут продавать в свердловских магазинах завтра, 12 сентября, на всей территории региона. Предупреждающие объявления появились в магазинах. Исключение составят заведения общепита. В кафе, барах, ресторанах спиртное будут продавать в обычном режиме, пишет Коммерсант. Ограничение вводится в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября. Он учрежден согласно соответствующим поправкам к областному закону. С 11 сентября также особые условия действуют в отдельных районах Екатеринбурга из-за международного фестиваля молодежи. В них запрет на розничную продажу спиртного продлится до 18 сентября. Врачи в России обеспокоены ростом числа патологий легких у молодежи из-за курения вейпов. Темпы развития болезни стремительные, врачи еще только учатся ее распознавать, заявил врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Прадеус. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения вейпов. Зачастую диагноз ставят уже в реанимации, отметил профессор. Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что патологию легких называют попкорновой болезнью. Поражаются мелкие дыхательные пути или бронхиолы. Название болезни связано с тем, что у любителей вейпов при дыхании появляется звук, похожий на звук лопающегося попкорна. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. В этом сезоне они вновь вернули актуальность, написал Рогов в своем телеграм-канале и выложил фотографии. Стилист советует сочетать высокие резиновые сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянам модную замену оверсайз нарядом. Он заявил, что в моду вернулся силуэт «песочные часы». Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

0: нефти. По ее словам, прямой эффект виден сразу в ценах на бензин и дизель на заправках, но есть и косвенные эффекты, которые проявляются со временем. Транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. И в данных за август этот перенос заметен, отметила Набиуллина. Важно, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилось в высокую инфляцию завтра, заключила глава Центробанка, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые не понизив ее с весны прошлого года. Тюменский тракт под Екатеринбургом встал в плотную пробку длиной 14 километров. Затор начинается до пересечения дублера Сибирского тракта и ИКАДа. Причина пробки – дорожные работы и большой дорожный трафик. Строители парализовали движение. Скорость от развязки с ИКАДом всего 5 км в час по одной полосе. Сняли асфальт на мосту перед Косулино. Всего в двух местах максимум 10 метров. Возмущаются водители, цитируют их Е1. В Уралправтодоре предупредили, что затруднено движение на автодороге Р-351 в сторону Тюмени. Дорожные работы начались сегодня. Их обещали сегодня же и завершить. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партией запрещенных соцсетей. В Екатеринбург на фестивале российских брендов приедет стилист и король гламура Сергей Зверев. Мероприятие состоится 19 и 20 сентября. В первый день фестиваля гостей ждет дефиле, на котором свои изделия представят более 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева и на показах Пьера Кардена во Франции. Зверев – специальный гость фестиваля. На второй день запланирована деловая программа, посвященная развитию культурных индустрий в России, пишет «Комсомольская правда». Лариса Долина ответила на призывы уйти со сцены из-за возраста. Свой пост она разместила в Телеграм, назвала себя богатым человеком, а к богатству отнесла своих друзей и близких, творчество и веру в людей. Певица напомнила о том, что причастна к появлению нового поколения звезд и назвала это своим ответом тем, кто ждет ее ухода, пишет газета.ру. Ранее, комментируя скандал с продажей квартиры под воздействием мошенников, народная артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, назвала эту ситуацию испытанием, которое послал ей Господь. Долина подчеркнула, что пережила это, перевернула страницу и живет дальше. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

всех знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании, зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу

0: 12 сентября в 19.00 старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джой-пабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Только здесь.
2: Electric Light Orchestra.

0: Реклама.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Да, специально для тех, кто в эти выходные будет покорять высоты, не все же, знаете ли, горизонтали давить и давить. Джобана Масса и песня настоящих альпинистов «Mountain Climbing». В рубрике «Сделано на Урале» очень скоро наш любимый чайф, а уже сейчас сегодняшний именинник, любимчик мой, 55-й день рождения, встречает британский музыкант, автор песен, лидер группы «Верф» и обладатель сольной дискографии Ричард Эшкрофт. Одна из моих любимейших композиций для всех любимых и влюбленных — Ричард Эшкрофт, «A Song for the Lovers», уже сейчас на этих сверхпрекрасных нотах, машевым кисточкой. Благодарю за внимание. Надолго не прощаюсь, услышимся в 9 вечера в программе «Полет».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6-7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистры, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. Предстоящие выходные на Среднем Урале ожидаются теплыми, но облачными и сырыми. В Свердловскую область пришел циклон, который сформировался над Северным Казахстаном. Одновременно с юго-западной Сибири на восток с Среднего Урала идет теплая воздушная масса. Пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс, ссылаясь на синоптиков. В начале следующей недели небо прояснится, обещает Росгидромет. В понедельник солнце, днем до плюс 18, во вторник снова сухо до плюс 20 градусов, в среду и в четверг небольшие дожди, плюс 18 градусов днем. Таков предварительный прогноз. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом. Но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок, напоминает «Коммерсант». Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте упоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии РУ-ТВ с народной песней «Ай, былым-былым» и одержали победу, напоминает газета «РУ». Официальные курсы валют на выходные: доллар 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Крутая троица. Именинник этой недели — гитарист Джон Макфи, гитарист The Doobie Brothers, Stu Cook, бас-гитарист коллектива Creedence Clearwater Revival, и Кит Кнутсон, тоже участник The Doobie Brothers. Они же сделали свой проект в 2008 году под названием Jack Dog. Ну а эта песня «На территорию безжалостных женщин», Relentless, сразу же представляется дамочка, которая заставляет кого-то копать поглубже, чтобы добывать золото, бриллианты. Прямо чуть ли не беру на свой счет. Здесь появилась Виолетта. Это программа «Полезные ископаемые». У нас вообще все по любви и согласию. И спасибо вам, дорогие археологи, самые продвинутые слушатели рок-арсенала. Тема свободная, так что сегодня ждите удивления. Все, что не звучало на рок-арсенале, как в первый раз, сегодня в нашей программе будут у нас и загадки. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления, интересно их читать. Ну и все, погнали. Слово отбирает у меня наш зачетный археолог Денис Чернышов.
1: Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Лето, хотя и продолжается, но пора с ним, пожалуй, прощаться. А я вспомнил, что в 85-м еще неизвестный Тита Рива записал песню «Лето пришло, лето ушло». И хотя альбом назвали «After Dark», группа Тита тогда была еще с другим названием. «Crusaders», «Summer's Come», «Summer's Gone».

Добрый вечер всем тем, кто ждет этого часа. Искателям, копателям и просто слушателям. Ну а Виолетте наши нижайшие пожелания благоденствия. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. В апреле, как я о том уже сообщал ранее, мы побывали на концерте Deep Purple в Алмате. Сказать, что получили несказанное удовольствие лицезрея динозавров рока, не сказать ничего. С таким же чувством прослушал и оставил себе в коллекции новый альбом нынешнего клавишника Deep Purple Дона Эйли. Убедитесь в этом сами, прослушав его композицию «Скажи мне» с его альбома 2025 года. Итак, Дон Эйри.

Советская рок-группа «Телефон» существовала с 1979 по 1985 годы. Возникла она как самодеятельный ансамбль и сделала своей визитной карточкой остроумные песни-фельетоны на тему реалий советского быта, исполненные в жанре рокобилли, паб-рок, ска, бит. Даже песню «Если б парни всей земли» однажды исполнили в стиле регги. Ну а мы сегодня послушаем не потерявшую актуальности зарисовку под названием «Автобус 86». Всем танцевать!

0: 86.
1: Интересно, у нас в Екатеринбурге есть такой автобус под номером 86. Куда, интересно, колесит? Это была группа «Телефон». Аннушке большое спасибо. Развеселый фельетон. Вот, кстати, образовалась за

Добрый вечер, Виолетта и уважаемые слушатели рок-арсенала. Это Андрей Старой Решеты. Предлагаю послушать Гарри Мура, что-нибудь из его творчества в стиле хард-рок или хэви-метал. Альбом 89-го года After the War, композиция Speak for Yourself на

Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Виолетта. Сегодня, с позволения редакции, ставлю песню «Токсин» группы «Fool's Garden», чтобы доказать, что «Fool's Garden» — это группа не одного хита «Lemon Tree», но еще многих и многих красивых композиций. «Токсин» с того же альбома, и она очень битловская, печальная. Всем светлой грусти, приятного прослушивания.

0: Привет, меня зовут Петер Фройденталер, я из группы Fool's Garden. Вы слушаете Rock Arsenal 104.5 FM.
1: И программу «Полезные ископаемые». Красиво по-русски говорит Питер Фройденталер, лидер группы Fool's Garden. Они все время, кстати, приезжали в Екатеринбург с концертом и у нас в студии на Rock Arsenal побывали. Евгению Ефремову салют за композицию, отзвучавшую. Она даже, мне кажется, больше размышления о том, как избежать ошибок в нашей жизни. А у меня есть почти ответ, если это можно назвать ответом. На этой неделе свой день рождения отметил прекраснейший британский композитор, гитарист Дэйв Стюарт, написавший эту песню. Слова придумал Мик Джаггер в тандеме. Они споют о том, что старые привычки

0: вечер, Виолетта.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. Группа TNT – это норвежский проект, который играет хард-рок и глэм-метал. В 1982 году они выпускают пластинку на родном языке, а в 1984 уже на английском. Пластинка имела успех, и мы послушаем песню с этого альбома «Break the Ice».

И пока у нас разминается Дмитрий Санкт-Петербурга, Глеб, между прочим, готовит вам загадку «Не пропускайте», я включаю еще одно произведение. Аннушка предложила композицию, которая вышла в 73-м году в стиле фанк-джаз. Автор – американский пианист Доктор Джон. А это версия от звезд Би Би Кинг, Бонни Рейд, с мечтами, как здорово оказаться в нужном месте в

Добрый вечер, уважаемые сенаторы. Это Дмитрий, Петербург. Предлагаю вашему вниманию швейцарскую хэви-хард-рок-группу Granite, основанную в 1994 году, существует до сих пор. Под зрительностью не блещут совсем. Выпущен альбом одноименный в 2009 году. Слушаем трек «Like Your Morning Face».

Приветствую слушателей Рук Арсенала и Виолет. В этом выпуске «Поезд ископаемых» я хотел бы представить некого исполнителя, который участвовал в записи с известным рок-н-ролльщиком, а именно композицию «Thunderstorm». Собственно, кто же он?

Виртуозные пассажи, это красота. Я лично могу слушать без конца и края в километражах. Глеб, большое спасибо, прямо обнимаю за эту раскопку. Ну, этого гитариста знают все те, кто слушает рок-арсенал и знает, что этот гитарист принимал участие в записи альбома выдающегося рок-н-ролльщика. И мы с завидным постоянством вращаем их совместное творение на рок-арсенале. Ну, а что касается композиции, обратите внимание, в 82-м году выходил его альбом «Ocean Breeze». Как я его люблю. Ну и, конечно, всех люблю участников нашей программы «Полезные ископаемые», потому что мы любим музыку и стараемся передать нашу любовь всем тем, кто нас слушает. Ну и от меня ловите еще один шедевр. Легендарнейший представитель чикагского блюза Бадди Гай, и не один. Джо Перри, не Нинка, ты не делись. Стивен Тайлер вокальную партию здесь исполнил. Композиция называется «Evil Twin». Про то, что подражатели – это всего лишь злые двойники. Бадди Гай и друзья в программе «Полезные ископаемые».

Доброго вечера всем еще раз. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Группа, о которой пойдет речь, британский ответ американской Грета Ван Флит. Но они на старте не имели серьезного промоушена, в них никто не вкладывал миллионы баксов, и они за 3,5 года так и не стали новой реинкарнацией Led Zeppelin. Хотя у них есть все. Высоченный вокал, схожий тембрально с молодым Робертом Плантом, и виртуозное владение гитарой с записью композиции в цепи. В этом году, с выходом долгожданного первого полноформатника, группа выступила в Альберт-Холле совместно с Deep Purple и сейчас выступает в большом туре по Европе. Слушаем их композицию «Королева речной улочки» 2026 года. Группа

Ольга Кормухина начинала свою деятельность в группе рок-ателье Криса Келли. А в 1989 году, создав группу «Красная пантера», она записала тяжелый хард-роковый альбом. И песню с этого альбома мы сейчас и послушаем.

Вот вам «Рождение любви», когда любовь еще не любовь, «Аморе нон аморе», прямо из художественной мастерской. Итальянская группа «La Bottega dell'Arte», именно так и переводится, художественная мастерская, коллектив, который родился в 70-е и отметился в списке самых интересных прог-софт-роковых групп 20-го столетия. Обратите внимание. Ну, а завершит наш сегодняшний выпуск брутальный трек под названием «Vampires Will Never Hurt You», такая вампирская сага от коллектива «My Chemical Romance», предложение от нашего музыкального редактора Николая Гошина. Тема следующего выпуска вновь будет свободной, так что я жду музыкальные предложения на поражение. А мне, кстати, уже поступила заявка из Москвы. Секреты раскрывать не буду. Будет премьера песни в нашей следующей программе. Так что успевайте прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Благодарю за сегодняшние раскопки. Всех обнимаю и люблю. До новых встреч.

0: Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
2: the one I love. Только здесь. Только на рок.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойно.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. Группа

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

как Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.